произведений, Толстой создал свое религиозно-нравственное течение – толстовство, и за свои взгляды был отлучен от церкви. Литературное наследие писателя составляет 90 томов художественных и публицистических произведений, дневниковых заметок и писем, а самого его не раз номинировали на Нобелевскую премию по литературе и Нобелевскую премию мира. В начале 80-х годов XIX века, на вершине успеха, Лев Толстой отрекся от своего литературного прошлого. Для него начался период духовного и нравственного поиска. В это время Толстой написал такие произведения, как «Исповедь», «В чем моя вера», «Царство Божие внутри нас». Писатель даже создал свою версию Евангелия, объединив 4 Евангелия в одно и исключив оттуда все рассказы о чудесах, оставив только слова Христа. После публикации романа «Воскресение» Святейший Синод опубликовал постановление об отлучении графа Льва Толстого от церкви. Но это решение лишь усилило популярность Толстого и привлекло внимание публики к идеалам и убеждениям писателя. В СССР Лев Толстой был самым издаваемым писателем. Общий тираж его произведений составил более 400 миллионов экземпляров. Сегодня день рождения Льва Толстого. След в истории.

0: радостная весть.
1: Чтение из книги «Евангелие от Матфея».
2: Счастливы вы, когда вас оскорбляют, преследуют и клевещут на вас, обливая вас грязью из-за меня. Радуйтесь и ликуйте. Велика ваша награда на небесах. Так гнали пророков, которые жили до вас.

Всем привет! Это Андрей Стародубцев. В спорте или любом другом преодолении есть понятие «второе дыхание». В момент, когда давление кажется превосходящим все силы, перед тобой встает выбор – сдаться и все бросить или приумножить усилия и продолжить двигаться. И, пробуя второе вопреки ощущениям, ты вдруг обнаруживаешь, что на тебя обрушился поток новых сил. Я верю, что сегодня такой момент настал для «Свободного радио». Если вместе мы приложим усилия веры, если продолжим движение вопреки давлению, все необходимые ресурсы придут. «Свободное радио» нуждается в финансовой поддержке каждого слушателя и каждой церкви. Помогите нашему голосу, провозглашающему истины Евангелия. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: 100 нескучных историй. Что с Луисом? Больница. На койке лежит женщина. Ее голова – сплошной кокон из бинтов. Она – жертва автокатастрофы. Рядом муж и врач пытаются ее успокоить. У женщины истерика. Она упорно старается сорвать бинты и встать с кровати. Кричит, что ей обязательно, во что бы то ни стало, нужно убедиться, что с Луисом все в порядке. Врач и муж сочувственно переглядываются.
1: «Не волнуйтесь», — говорит врач. «Вы пережили аварию, временно потеряли зрение, но оно вернется, уверяю вас. Вам еще повезло, а вот ваш спутник, он в очень тяжелом состоянии».
2: «Что с Луисом? Я хочу его видеть! Я хочу знать, что с ним!»
1: «Успокойтесь! Здесь ваш муж! Он хотел поговорить с вами!»
2: «Да при чем здесь муж? Сейчас не до него! Меня интересует Луис! Пустите меня! Я должна его видеть! А иначе я перегрызу себе вены, так и знаете!»
0: Врач что-то шепчет мужу. Тот выходит в коридор, останавливает какую-то медсестру и пару минут о чем-то расспрашивает. Возвращается в палату и садится рядом с женой.
1: «Дорогая, я все выяснил. Луис в полном порядке. Он нашелся еще вчера. К нему вернулась память, и в ближайшем будущем он намерен жениться на Марии. Лаура и Филиппа разводятся, а Паулина ждет ребенка от Карла. Клавдия ушла из дома и теперь живет с Андреасом. Продолжение завтра в 9.
0: Неужели глаза нужны только для того, чтобы смотреть сериалы, а сердце, чтобы переживать за вымышленных персонажей? Неужели уши нам ничем другим не полезны, кроме как слушать о чьих-то интригах и скандалах? Разве жизнь нам дана для того, чтобы прожить ее бесцельно и глупо? Или, может, время так дешево стоит, что можно тратить его на всякие пустяки, забыв о главном, о своей душе, о Боге и наших отношениях с Ним? В Библии читаем: «Внимательно следите за тем, как вы живете. Не как безрассудные живите, но как мудрые. Наилучшим образом используйте время». Новый Завет. Послание к Ефесянам.
3: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Jesus cares for you.
1: Свободное радио. Жизнь в каждом звуке.

0: Какое умение самое редкое? Умение отдавать. Какое умение самое лучшее? Умение прощать. Какое умение самое трудное? Умение молчать. Какое умение самое важное? Умение спрашивать. Какое умение самое нужное? Умение слушать. Какая привычка самая вредная? Болтать.
1: Друзья, всем привет! Я Миля Шаламова из Валрус Воршип. И это «Свободное радио».

«Хвалите Господа, ибо Господь благ». Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе!

0: Наталья Мелешко. Великой грешницей стою я пред тобой, Всевышний Боже, и о прощении молю, и вижу всю свою ничтожность. И что сказать смогу тебе? Где взять слова для оправдания? И только слезы покаяния в моей изломанной судьбе. И только горькое «прости». Но разве все прощают это? И только стон в моей груди вдруг с неба озарилось светом Голгофский крест, венец и кровь. И взгляд последний замирает ко мне предвечная любовь, прощение Божье простирает.
1: Вы слушаете «Свободное радио». Не бойся, Бог с тобой. «Свободное радио».

0: Стих дня.
1: «Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства». Послание Иакова, 2 глава, 22 стих.
0: Слава Богу за все! Свободное радио.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Приветствую слушателей Свободного радио. Рассуждая о вере как о чем-то сакральном, для кого-то это просто принадлежность к чему-то или знание о существовании чего-то или кого-то. В какой-то степени это так, но лишь отчасти. Думаю, что вера – это некий абсолют, вмещающий в себя не только принадлежность или знание, но и обратную реакцию человека, подтверждающую того, что это действительно вера. В послании Иакова 2:22 написано: «Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства». Вера и поступки – неразделимы. Это не параллельные действия, идущие поодаль друг от друга, а совместные действия, невозможные друг без друга. Это выражение одного в другом. Вера всегда выражается в делах. Действия по вере всегда требуют шага, иначе остаются сомнения. Дела или поступки – это проявление веры и показатель роста веры. И чем поступки серьезнее, тем больше показывают зрелость веры, которая тоже имеет рост. Вера имеет отличительную особенность в том, что она растет. Пример, как апогей веры истории Авраама, который проявил веру в послушании и действии, доверившись Богу в принесении в жертву своего сына. Вера возрастает при каждом доверии, выраженном в поступках. Вспоминая историю Авраама, сложно объяснить веру его в отношении Бога, где Авраам вышел из своего родства и поверил в обещанное Бога, что от него произойдет народ. Так вот, вера выразилась в том, что он вышел и пошел. Это не было ожидание, когда обещанное произойдет. Он сделал шаг навстречу того, что Бог пообещал. Также и Иаков говорит о том, что веру можно увидеть. Покажи мне веру из дел твоих. Дела – это внешнее проявление веры. Это естественное состояние, как и тело, которое без духа мертво, так и вера без дел мертва. Я бы сказал так. Наша вера проявляется в ответ шагом вперед и порой в неизвестность, иначе это не вера, а лишь знание. Вера всегда соприкасается с неизвестностью, где для того, чтобы поверить, человек делает шаг навстречу, для того, чтобы эта вера утвердилась в нем и проявилась. И с каждым новым шагом вера начинает расти, то есть возникает доверие, где человек перестает иметь сомнения. Закончив рассуждение, я бы сказал так. Вера, она как дыхание. И пока человек дышит, он живет. С вами был пастор Алексей Чернуха, Церковь Новый Завет, город Ингисепп.
0: Свободное радио.

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Игорь Попов, город Мытищи, радиоведущий.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Я верю в Христа, потому что благодаря Иисусу Христу я обрел смысл жизни. Это как-то банально, может быть, звучит, но это для меня очень важно, потому что я переживал жизненный кризис, и благодаря тому, что, пережив этот жизненный кризис, я обрел, в общем-то, и опору в жизни, и цель, и, в общем-то, свое предназначение на земле.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Я никогда не прикручивал веру к своей обычной жизни, но, безусловно, вера является каким-то основополагающим фактором моей жизни. Когда я испытываю трудности, естественно, обращаюсь к Богу, естественно, в вере нахожу опоры для себя, чтобы двигаться дальше. И, естественно, это ресурс для того, чтобы преодолевать какие-то жизненные трудности.
1: Твой любимый библейский стих.
2: Чем старше становишься, тем больше, наверное, тебе нравятся тексты из Ветхого Завета, которые, может быть, резонируют с личным жизненным опытом. Мне нравятся тексты из 11 главы книги «Экклезиаста». «Отпускай хлеб твой по водам, потому что в прошествии многих дней опять найдешь его». Это очень простой текст, который говорит о том, что все, что мы делаем, оно к нам возвращается. Если мы вкладываем в злое и недоброе, недобрым и злым это возвращается. Если мы вкладываем в доброе, то и доброе возвращается к тебе.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
2: Христианство для меня – это образ жизни, который в большей степени связан с моей внутренней свободой. Но эта же внутренняя свобода помогает мне ограничивать себя сознательно. Поэтому это и то, и другое.
3: Это «Свободное радио».

0: письма Павла христианам в Риме.
1: Итак, что касается меня, то я готов и вам, римляне, возвещать радостную весть. Я не стыжусь радостной вести, ведь она — сила Божья, спасающая всех верующих, прежде всего иудеев, а потом и язычников. Ведь в ней открывается, что избавление от вины дается Богом за веру и только за веру. Потому что в Писании сказано: «Праведник благодаря вере будет жив».
2: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

0: Наталья Мелешко. Часто ложь над правдой торжествует и победно свысока глядит. Путь свой лестью, хитростью мастит и свою картину нам малюет. Сладкими речами соблазняет душу, все заманивая в плен, оттесняя истину взамен, горы золотые обещает. Правда ж неприглядная порою, все как есть и расскажет нам она, обнажит, раскроет все сполна, высветит сокрытое под мглою. Правда неудобная бывает, бьет она не в бровь, а прямо в глаз, горькая, невыгодна подчас, и ее хоронят и скрывают. Часто в битве правда уступает под напором наглой грязной лжи, но не вправе меч она сложить. Время все на место расставляет. Так откроются глаза однажды, воссияет правда, скинув прах, вырвется наружу через мрак. Истину тогда узнает каждый.
1: Наш сайт свободная.медиа.

0: Свободное радио.
1: Разве такое можно? Разве такое снится? Или судьба не птица, вспорхнет, не возвратится? А я на твоих ладонях увидел Христа поцелуи, то ли касание неба,

И тогда мы пошли по морю, разбивая волны ногами. И как глупые дети, плясали, кричали, смеялись. Капля вместила море, любовь перешла границы. Разве такое можно?

0: Есть сегодня такая модная штука, как культура отмены. Допустим, раньше прогрессивное сообщество считало, что существует два пола – мужской и женский. А теперь оно стало до того прогрессивным, что придумало еще много других полов. И всех, кто продолжает считать, что пола может быть только два, сегодня можно подвергнуть всеобщему осуждению. Фу, какой ты непрогрессивный. Не успел переобуться и влип. Но Бог не меняется и не боится общественного мнения. Общество уже много раз сменяли друг друга, а он все так же является царем мира. Давайте же и мы будем оставаться подданными и детьми царя, не изменяя ему и не боясь осуждения переменчивого мира.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Факты.
1: Исаак Ньютон в конце жизни опубликовал результаты своих теологических исследований. Он предложил свой вариант библейской хронологии, оставил работы по библейской герменевтике, написал комментарий на Апокалипсис. По его расчетам, конец света наступит не ранее 2060 года. Теологические рукописи Ньютона ныне хранятся в Иерусалиме, в Национальной библиотеке.
2: Надежда есть всегда.
3: Привет, это Сергей Заноза и Свободное радио.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Затем Иисус сказал своим ученикам: «Кто хочет следовать за мной, пусть забудет о себе, пусть возьмет свой крест и тогда следует за мной. Кто хочет спасти свою жизнь, тот ее потеряет, а кто свою жизнь потеряет ради меня, тот ее обретет. Что пользы человеку, если он приобретет весь мир, а жизни своей повредит? Разве не все отдал бы он, лишь бы вернуть себе жизнь? Потому что Сын Человеческий придет в сиянии славы Отца Своего с Его ангелами и воздаст каждому по делам Его».
2: Новая музыка на свободном радио.

Для вещания свободного радио важен каждый. Вместе мы несем свет Божьей любви. Присоединяйтесь к тем, кто поддерживает христианское радиослужение на свободное.медиа.

0: Классики о вере.
1: Мартин Лютер. Библия живая. Она говорит со мной. У нее есть ноги. Она бежит вместе со мной. У нее есть руки. Она держит меня.

0: 125-й псалом. «Когда вернул Господь пленных на Сион, мы были как бы во сне. Тогда уста наши были наполнены смехом, и язык наш пением. Тогда говорили народы: великие дела сотворил для них Господь. Великие дела сотворил для нас Господь, и мы радовались. Верни нам благополучие, Господи, как реки в пустыне Негев. Сеявшие со слезами будут пожинать с возгласами радости. С плачем несущие суму с семенами с радостью возвратится, неся свои снопы».
1: Вы слушаете «Свободное радио».

Друзья, привет! Помните, когда Иисус давал последние наставления своим ученикам, Он говорил о любви и единстве верующих в Него. Наверняка это не случайно. Он понимал, что это будет самым ярким их воспоминанием. И они обязательно обратят внимание на важность того, о чем Он попросил их прямо перед своей кончиной. У всех нас один Отец и один Небесный Дом. Нам совершенно нечего делить. Мы можем и должны учиться принимать друг друга, потому что Бог принимает нас. Будем помнить об этом. Для этого ведь мы здесь.

хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Новый час на свободном.
1: Время любить. 9 сентября 1990 года – день трагической гибели священника Александра Меня, протоиерея Русской Православной Церкви, богослова, автора книг по богословию и истории христианства. Отец Александр Мень был одним из зачинателей христианского самиздата 60-х годов. До середины 1980-х его труды издавались главным образом за границей, под псевдонимами Светлов, Боголюбов и Павлов. Мень был духовным наставником, а часто и крестным отцом, многих диссидентов 70-х и 80-х годов, хотя сам воздерживался от активной правозащитной деятельности, видя свою миссию в духовном просвещении. С середины 80-х отец Александр Мень стал одним из самых популярных христианских проповедников, в том числе в средствах массовой информации. Он был одним из основателей Российского библейского общества, Общедоступного православного университета и журнала «Мир Библии». Отец Александр активно поддерживал и благотворительную деятельность, стоя у истоков создания группы «Милосердия» при Российской детской клинической больнице, которая впоследствии была названа его именем. Убийство популярного священника вызвало такой резонанс в обществе, что расследование преступления взяли под личный контроль Михаил Горбачев и Борис Ельцин. Тем не менее, обстоятельства, мотив и виновник этого преступления до сих пор остаются невыясненными. 9 сентября 2000 года следствие по делу об убийстве отца Александра Меня было приостановлено в связи с полной исчерпанностью всех возможных следственных действий. Так официально объяснил это решение Центр информации и общественных связей Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
2: След в истории.

0: Время подумать.
1: На дорогах с дорогими машинами мы как будто бы чуть-чуть повежливее. А наоборот, с дешевыми как будто бы чуть-чуть посмелее. И замечания можно сделать резче, и посигналить можно громче. Замечали? А еще подарки. Когда выбираем человеку обеспеченному, ломаем голову и понимаем, что ерунду не подаришь. А вот когда человек не слишком обеспечен, можно подарить что-то простое. Хотя человеческая логика, по идее, должна быть другой. Человеку с меньшим достатком хорошо бы подарить что-то более дорогое. Ну а человека с большим достатком вы ничем не удивите. Но нет, логика такова, что деньги к деньгам. Мы очень часто стремимся соответствовать какому-то мифическому образу успешного человека. Вот поэтому нам надо поменять машину, вот поэтому нам надо, чтобы у жены была норковая шуба, и вот поэтому нам надо далеко-далеко уехать в отпуск. И не важно, что все это мы сделаем в кредит. И что это такое сидит в человеке?
0: Вы подумали? А мы сказали.
2: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

0: восхищаясь творением. Редкая медуза танцевала в течениях на глубине более 300 метров у побережья Нижней Калифорнии. Ее тело сияло на фоне темной воды яркими переливами голубого, пурпурного и розового цветов. Элегантные щупальца грациозно раскачивались с каждым взмахом ее тела, напоминающего колокол. Когда я смотрел видеоматериалы на канале National Geographic об удивительной представительнице вида Халитрепас Мааси, то размышлял о том, как удивительно Бог разработал дизайн этого красивого создания, а также еще 2000 других медуз, которые были открыты учеными. Конечно, мы признаем Бога как создателя. Однако часто ли мы останавливаемся, чтобы по-настоящему серьезно порассуждать над великой истиной из первой главы Библии? Наш удивительный Бог принес свет и жизнь в разнообразный мир, который Он искусно создал силой Своего Слова. Он сотворил рыб больших и всякую душу животных, пресмыкающихся, которых произвела вода. Ученые обнаружили только часть изумительных творений, созданных Господом от начала. Бог также особым образом сотворил каждого человека и наполнил смыслом каждый день нашей жизни, прежде чем мы сделали первый вдох. Восхищаясь творением Господа, будем также радоваться тому, как Он помогает нам придумывать и создавать что-то новое с Ним и для Его славы. Создатель Бог. Спасибо, что Ты дал нам способность восхищаться Твоим удивительным творением и радоваться всему, что Ты посылаешь.
1: Свободное радио.

0: I change too, like spring and summer, and I fall back to you.
1: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Осознание благодати. Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление. А когда умножился грех, стало преизобиловать благодать. Послание к Римлянам, 5 глава, 20 стих. Временами, когда я низко падал, я думал, когда же я научусь? Я снова оплошал. Но часто именно в этом состоянии уничижения и самоосуждения Бог решает сделать что-то удивительно славное для меня. Осознавая Его милостивую благодать, я не могу не ответить следующими словами: «О Господь, я люблю Тебя». Истинная хвала возникает спонтанно из сердца признающего Божью доброту и благодать. Примите тот факт, что Бог любит вас и обеспечил прощение ваших грехов. Вновь помышляйте о той истине, что спасение приходит не по вашим хорошим делам, не по вашей способности соблюдать закон или заслуживание благосклонности Бога, но просто верою в Его Сына, который пришел, чтобы взять вашу вину и ввести вас в семью Божью. Благодаря послушной жертве Иисуса вы можете одерживать победу над своей плотью. Благодаря Иисусу вам не нужно бояться смерти. Вы были освобождены от рабства греха, вы были искуплены. У вас есть Святой Дух, Защитник, Руководитель, Учитель, Утешитель. У вас есть тело Христово. У вас есть Отец. У вас есть Его милость и прощение. У вас есть обещание вечного дома. И все это благодаря Его благодати. В свете всего этого, как вы ответите Ему сегодня? Не хотите ли вы прославить Его? Отец, мы изумлены Твоим прощением, Твоей любовью, милостью и благодатью. Мы благодарим Тебя за то, что даже когда мы низко падаем, Ты готов поднять нас, омыть нас и помочь начать все сначала. Мы любим Тебя, Господь. Во имя Иисуса. Аминь.
2: Свободное радио. Нам по пути.

все дадут, взамен себе не попросив. За тебя легко пойдут в неравный бой и всегда.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Потом Иисус был уведен духом в пустыню, чтобы там его испытал дьявол. Иисус провел 40 дней и 40 ночей в посте и сильно проголодался. Дьявол, испытывавший его, подошел и сказал ему: «Если ты сын Бога, скажи, пусть эти камни станут хлебом». Иисус ответил: «В Писании сказано: не одним лишь хлебом живет человек, но всем тем, что исходит из уст Божьих». Тогда дьявол приводит его в святой город, ставит его на самый верх храма и говорит ему: «Если ты сын Бога, бросься вниз. Ведь в Писании сказано: он ангелам своим повелит оберегать тебя, они на руках понесут тебя, чтобы ты не споткнулся о камень». Там сказано также: «Не испытывай Господа твоего Бога», — ответил Иисус. Снова берет его дьявол на очень высокую гору, показывает ему все царства мира во всем их блеске и говорит ему: «Я все это отдам тебе, если ты, пав на землю, поклонишься мне». «Прочь, сатана!» — ответил ему тогда Иисус. «Ведь в Писании сказано: Господу Богу твоему поклоняйся и Его одного почитай».
2: Присоединяйся к общению.
3: Присоединяйся к общению.
2: Добро пожаловать в телеграм-чат Свободного радио.

0: Добро пожаловать на суд. Можете присесть, пока я посмотрю отчет о вашей жизни.
1: Конечно. Не торопитесь. Там у вас, кстати, отмечено, что я верил в Бога.
0: Да, здесь написано, вы верили в существование Бога, так и написано.
1: Отлично. Я слышал, это здесь важно.
0: Ну что ж, с вами все, похоже, понятно. Займите свое место вон в той группе слева. Скоро вам объявят, где вы будете в вечности.
1: Куда? Вон туда? Хорошо, пересяду.
0: Следующий!
1: Простите, это я опять.
0: Да-да.
1: А вон тот вот в моей группе. Это что, сатана?
0: Да, это он. Следующий!
1: Постойте! А с какой-то стати я в одной группе с сатаной?
0: Ну, согласно отчету о вашей жизни, вы не доверили свою жизнь Богу.
1: Как? Постойте, я верю в Бога!
0: Сатана тоже верит. Я внимательно просмотрел ваш отчет. Бог хотел спасти вас через кровь своего сына, но ваши грехи на вас. Вы никогда не принимали его прощения. Следующий.

Знаете, в чем чудо радио? В том, что голос достигает самого сердца, даже если говорящий находится за тысячи километров. А еще чудо в том, что вы откликаетесь. Спасибо каждому, кто помогает нам говорить. Мы вместе делаем невозможное возможным. Зайдите на наш сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать».

Бог не требует от нас, чтобы наше служение Ему непременно увенчалось успехом. Он только хочет, чтобы мы попытались. Католическая монахиня, лауреат Нобелевской премии мира, мать Тереза Калькутская.

0: Стих дня.
1: «Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства». Послание Иакова, 2 глава, 22 стих.
0: Свободное радио.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Приветствую слушателей Свободного радио. Рассуждая о вере как о чем-то сакральном, для кого-то это просто принадлежность к чему-то или знание о существовании чего-то или кого-то. В какой-то степени это так, но лишь отчасти. Думаю, что вера – это некий абсолют, вмещающий в себя не только принадлежность или знание, но и обратную реакцию человека, подтверждающую того, что это действительно вера. В послании Иакова 2:22 написано: «Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства». Вера и поступки неразделимы. Это не параллельные действия, идущие поодаль друг от друга, а совместные действия, невозможные друг без друга. Это выражение одного в другом. Вера всегда выражается в делах. Действия по вере всегда требуют шага, иначе остаются сомнения. Дела или поступки – это проявление веры и показатель роста веры. И чем поступки серьезнее, тем больше показывают зрелость веры, которая тоже имеет рост. Вера имеет отличительную особенность в том, что она растет. Пример, как апогей веры истории Авраама, который проявил веру в послушании и действии, доверившись Богу в принесении в жертву своего сына. Вера возрастает при каждом доверии, выраженном в поступках. Вспоминая историю Авраама, сложно объяснить веру его в отношении Бога, где Авраам вышел из своего родства и поверил в обещанное Бога, что от него произойдет народ. Так вот, вера выразилась в том, что он вышел и пошел. Это не было ожидания, когда обещанное произойдет. Он сделал шаг навстречу того, что Бог пообещал. Также и Иаков говорит о том, что вера можно увидеть. Покажи мне веру из дел твоих. Дела – это внешнее проявление веры. Это естественное состояние, как и тело, которое без духа мертво, так и вера без дел мертва. Я бы сказал так. Наша вера проявляется в ответ шагом вперед и порой в неизвестность, иначе это не вера, а лишь знание. Вера всегда соприкасается с неизвестностью, где для того, чтобы поверить, человек делает шаг навстречу, для того, чтобы эта вера утвердилась в нем и проявилась. И с каждым новым шагом вера начинает расти, то есть возникает доверие, где человек перестает иметь сомнения. Закончив рассуждение, я бы сказал так. Вера, она как дыхание. И пока человек дышит, он живет. С вами был пастор Алексей Чернуха, Церковь Новый Завет, город Ингисепп.
0: Утренний движ на Свободном радио.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: «Как было во дни Ноя, так будет в те, когда возвратится Сын Человеческий. В те дни до потопа люди ели и пили, женились и выходили замуж, и так до того самого дня, когда Ной вошел в ковчег. Они ни о чем не догадывались, пока не пришел потоп и всех их не погубил. Так будет и в дни, когда возвратится Сын Человеческий. Тогда двое будут в поле, и один будет взят, а другого оставит. Две женщины будут молоть на одной мельнице, одну возьмут, а другую оставят. Так смотрите же, бодрствуйте, ведь вам неизвестно, в какой день придет ваш Господь.

вы слышали, как кричат чайки? А как голодные чайки кричат, вы слышали? Сможете эти звуки повторить? Вот примерно с такими криками рвется на белый свет внутреннее негодование каждого психолога. Особенно, когда он слышит свой адрес, что-то вроде «в наше время психологов не было» и «ничего, нормальными выросли». А немой крик, тот крик, что похож на крик голодной чайки, он знаете, что означает? Да кто же вам сказал, что вы все выросли нормальными? Берегите себя, друзья!

0: fell in acid, that's it.
1: Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения в эфире на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: радостная весть.
1: Выдержка из письма Павла христианам в Риме.
2: Но вот что говорит Писание. «Очень близко к тебе слово Бога, оно на устах твоих и в сердце твоем. Это весть о вере, которую мы проповедуем. Потому что если ты будешь устами исповедовать, что Иисус Господь, и сердцем верить, что Бог воскресил Его из мертвых, будешь спасен. Кто верит сердцем, будет оправдан. Кто исповедует устами, будет спасен». Писание говорит, кто верит в Него, не будет посрамлен. Это относится как к иудеям, так и к язычникам. Господь один у всех, щедрый ко всем, кто к Нему взывает. Ведь каждый, кто призовет Господа, будет спасен.
3: Новая музыка на свободном радио.

Настройся на хороший день. Свободное радио.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Иногда родители должны проявить недюжинную смекалку и чутье опытного детектива, пытаясь понять смысл тех или иных поступков ребенка. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Успех ждет только тех родителей, которые способны проникнуть в сознание ребенка, увидеть мир его глазами, проникнуться его мыслями и чувствами. Неумение понять своего ребенка чревато негативными последствиями. Ваша реакция на его поступки может быть неадекватной и даже вредной. Например, если двухлетний малыш, не переставая, кричит во все горло перед сном, необходимо понять причину его крика. Возможно, он боится темноты. А может быть, просто протестует, не желая так рано ложиться спать. И в каждом случае ваша реакция должна быть различной. Своим вызывающим поведением

поведением ребенок может как бы спрашивать, кто здесь главный, вы или я. Враждебность ребенка может быть вызвана и другими причинами. Он словно говорит нам: «Меня никто не любит. Вы только и думаете, что о моем маленьком братце. А на меня вам теперь наплевать. А ведь раньше вы заботились о нас обоих. Я ненавижу вас». Понять разницу между этими двумя противоположными мотивировками – одна из основных задач, стоящая перед родителями. Именно поэтому воспитание детей – нелегкий труд, требующий от нас большого напряжения физических и умственных сил. Труд возвышенный, и его нельзя сводить к одной простой формуле или системе упрощенных правил. Мы должны научиться читать мысли нашего ребенка как книгу, понимать, что скрывается за его эмоциями, что вызывает ту или иную бурную реакцию, и в соответствии с этим строить свое поведение. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семьи».

0: Новый час на свободном.
1: Время дарить.
2: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: Стих дня.
1: «Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства». Послание Иакова, 2 глава, 22 стих.
0: Свободное радио.

0: чтение на каждый день.
1: Приветствую слушателей Свободного радио. Рассуждая о вере как о чем-то сакральном, для кого-то это просто принадлежность к чему-то или знание о существовании чего-то или кого-то. В какой-то степени это так, но лишь отчасти. Думаю, что вера – это некий абсолют, вмещающий в себя не только принадлежность или знание, но и обратную реакцию человека, подтверждающую того, что это действительно вера. В послании Иакова 2:22 написано: «Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства». Вера и поступки неразделимы. Это не параллельные действия, идущие поодаль друг от друга, а совместное действие, невозможное друг без друга. Это выражение одного в другом. Вера всегда выражается в делах. Действия по вере всегда требуют шага, иначе остаются сомнения. Дела или поступки – это проявление веры и показатель роста веры. И чем поступки серьезнее, тем больше показывают зрелость веры, которая тоже имеет рост. Вера имеет отличительную особенность в том, что она растет. Пример, как апогей веры истории Авраама, который проявил веру в послушании и действии, доверившись Богу в принесении в жертву своего сына. Вера возрастает при каждом доверии, выраженном в поступках. Вспоминая историю Авраама, сложно объяснить веру его в отношении Бога, где Авраам вышел из своего родства и поверил в обещанное Бога, что от него произойдет народ. Так вот, вера выразилась в том, что он вышел и пошел. Это не было ожидание, когда обещанное произойдет. Он сделал шаг навстречу того, что Бог пообещал. Также и Иаков говорит о том, что веру можно увидеть. «Покажи мне веру из дел твоих». Дела – это внешнее проявление веры. Это естественное состояние, как и тело, которое без духа мертво, так и вера без дел мертва. Я бы сказал так. Наша вера проявляется в ответ шагом вперед и порой в неизвестность, иначе это не вера, а лишь знание. Вера всегда соприкасается с неизвестностью, где для того, чтобы поверить, человек делает шаг навстречу, для того, чтобы эта вера утвердилась в нем и проявилась. И с каждым новым шагом вера начинает расти, то есть возникает доверие, где человек перестает иметь сомнения. Закончив рассуждение, я бы сказал так. Вера, она как дыхание. И пока человек дышит, он живет. С вами был пастор Алексей Чернуха, Церковь Новый Завет, город Ингисепп.

Второй псалом. «Зачем возмущаются народы и язычники замышляют пустое? Восстают земные цари и правители собираются вместе против Господа и против Его помазанника. Цепи их разорвем, говорят, оковы их сбросим. Восседающий на небесах смеется, владыка насмехается над ними. Тогда скажет им во гневе своем, и яростью своею приведет их в смятение. Я поставил царя своего над Сионом, моей святой горой. Возвещу волю Господа. Он сказал мне, ты сын мой, сегодня я родил тебя. Проси у меня и отдам народы тебе в наследие, края земли тебе во владение. Сокрушишь их железным скипетром, как сосуд горшечника расколешь. Итак, образумьтесь, цари, научитесь, земные судьи, служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом. Целуйте сына, чтобы он не разгневался, и вы не погибли в пути, потому что гнев его быстро вспыхивает. Блаженны все, кто у него ищет прибежище».

0: книги Евангелия от Матфея.
1: «Если твой брат провинится перед тобой, ступай к нему и упрекни его с глазу на глаз. Если он тебя послушается, ты вернул себе брата. А если не послушается, возьми с собой еще одного или двух человек, потому что всякое дело должно разбираться при двух или трех свидетелях. Если их не послушается, скажи общине. Если и община не послушается, пусть он будет для тебя все равно, что язычник или сборщик податей».

0: Новый час на свободном.
1: Время надеяться.
2: 9 сентября 1828 года в имении Ясная Поляна Тульской губернии родился один из наиболее известных русских писателей и религиозных мыслителей, еще при жизни признанный главой русской литературы – Лев Николаевич Толстой. Помимо литературных произведений, Толстой создал свое религиозно-нравственное течение – толстовство, и за свои взгляды был отлучен от церкви. Литературное наследие писателя составляет 90 томов художественных и публицистических произведений, дневниковых заметок и писем, а самого его не раз номинировали на Нобелевскую премию по литературе и Нобелевскую премию мира. В начале 80-х годов XIX века, на вершине успеха, Лев Толстой отрекся от своего литературного прошлого. Для него начался период духовного и нравственного поиска. В это время Толстой написал такие произведения, как «Исповедь», «В чем моя вера», «Царство Божие внутри нас». Писатель даже создал свою версию Евангелия, объединив 4 Евангелия в одно и исключив оттуда все рассказы о чудесах, оставив только слова Христа. После публикации романа «Воскресение» Святейший Синод опубликовал постановление об отлучении графа Льва Толстого от церкви. Но это решение лишь усилило популярность Толстого и привлекло внимание публики к идеалам и убеждениям писателя. В СССР Лев Толстой был самым издаваемым писателем. Общий тираж его произведений составил более 400 миллионов экземпляров. Сегодня день рождения Льва Толстого.
3: След выставки.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Он твердо стоит на ногах. Говорят о том, кто хорошо устроился в жизни и имеет стабильный доход. Родители хотят поставить детей на ноги и обеспечить их всем необходимым для самостоятельной жизни. А мне понравилось высказывание, которое я недавно услышала. Тот, кто чаще склоняет колени перед Богом, крепче всего стоит на ногах. И правда, именно молитва, добровольное смирение под крепкую Божью руку, дает нам настоящую крепость и свободу. Это «Свободное радио», друзья. Здесь с вами Катя.
1: В эфире «Свободное радио». «Свободное радио». Выбирай лучшее.

0: Воронкова Ольга. Однажды ты поймешь, увидишь все, как есть, все Божьи дела, которых нам не счесть. Увидишь, почему наш добрый, нежный Бог в жизнь допустил твою так много зла, тревог. Увидишь чистоту небесного пути, которым не хотел ты с Господом идти. Увидишь мрак и ужас, что был вокруг тебя, как ненавидит души твой враг. Но Бог, любя, весь путь твой охраняет и ангелов святых на помощь посылает, хоть ты не видишь их. Однажды ты увидишь тот крест, что дал нести тебе наш Бог-Спаситель на всем земном пути. Тот крест, что в жизни нес, он самый легкий был. Увидишь, как Христос крест помогал нести, как любящей рукой он направлял пути в свой город золотой и помогал идти, как закрывал тебя от бурь и злых ветров, когда перед врагом ты сдаться был готов, когда усталый падал и не хотел вставать, тебе давал он силу, желание побеждать. Когда поймешь все это, перед Христом склонись, своей душой и сердцем к Иисусу прилепись. Он верный и надежный, Он наш Отец благой, нас обнимает нежно своей святой рукой.
1: Свободное радио. Держим курс на вечное.

0: Алло.
1: А, Коль, привет, это Гарик. Коль, ты что в субботу делаешь?
0: На дачу вообще-то собирался поехать, а что?
1: Да я тут на другую квартиру в субботу переезжаю, хотел тебя попросить помочь мне.
0: Ну, ладно, помогу.
1: Ты настоящий друг. В субботу часиком к 7 утра тогда подъезжай.
0: Окей.
1: Кстати, ты на своем новом мини-автобусе можешь приехать, ну, чтобы мне не заказывать? Я понимаю, ты его только что купил и все такое.
0: Да ладно, без проблем.
1: Коля, ты настоящий друг. Только я на 5-м этаже живу, ты в курсе?
0: Да все нормально.
1: Лифт не работает.
0: Да ладно ты, уж справимся как-нибудь.
1: Слушай, а можно моя собака у тебя немного поживет? А то она, понимаешь, носится туда-сюда, упаковываться мешает.
0: Ну, пусть поживет.
1: Неделька не сильно долго?
0: Ну хорошо, неделька так неделька.
1: Коля, ты настоящий друг. Если понадобится моя помощь, в любой момент обращайся.
0: Кстати, Гарик, слушай, ты все равно свой участок продал, так? Можешь оставить мне шланг для поливки, а то мой что-то протекать стал, а?
1: Я вообще-то собирался его на блошином рынке продать. Ты вот что, заходи как-нибудь, договоримся. Я его, можете, за полцены отдам.
0: Да ладно, проехали.
2: Чтобы спасти нас, Бог отдал самое дорогое – своего единородного сына. Благодарны ли вы ему? Видно ли это по вашей жизни?

0: Выдержка из первого письма Иоанна.
1: «Всякий, кто верит, что Иисус есть Христос-помазанник, рожден Богом, и всякий, кто любит родителя, любит рожденного им». Вот как мы можем узнать, любим ли мы детей Бога. Мы любим их, если любим Бога и соблюдаем Его заповеди. Ведь вот что значит любовь к Богу. Это когда мы соблюдаем Его заповеди. А заповеди Его не тяжелы, потому что всякий, кто рожден Богом, побеждает мир. А та победная сила, что победила мир, и есть наша вера. Кто побеждает мир? Только тот, кто верит, что Иисус — Сын Бога.
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Классики о вере.
1: Нет сомнений, что проблема добра и зла является одной из тяжелейших и мучительнейших для человеческого сознания. Но она окончательно и совершенно решается в личности Бога-человека Христа. И решается не вербально, не теоретически, не диалектически, но по существу, прагматически, Бога-человечески. Иустин Попович, сербский философ, священнослужитель.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Свободное радио.
1: Всем привет! Это Василий Чуховский, группа Imprint Band. Вы слушаете Свободное радио.

0: Каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечное «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: Нужно ли Богу, чтобы мы страдали? Не люблю, когда человека в беде утешают словами вроде «Бог страданиями очищает нас, спасает, делает лучше, ведет к себе». В этом контексте Бог предстает мучителем и насильником, который пытками понуждает людей к покаянию. Вряд ли к такому Богу захочется обратиться. И вряд ли такой Бог есть любовь. Хорошо, что на самом деле все иначе. Чтобы привести нас к себе, Господь сам прошел через страдания, и наши страдания Ему не нужны. Бог зовет нас к себе во всякое время, радостный или печальный, и зов Его кроток. «Се, стою у двери и стучу». Не вламывается, срывая дверь с петель, не прибегает к помощи небесного войска, не требует, чтобы его впустили. Стоит на пороге, уважая границы нашего дома и нашей свободы, стучит. Но мы почему-то чаще слышим этот стук, когда проходим через страдания.

0: Стих дня.
1: «Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства». Послание Иакова, 2 глава, 22 стих.

0: Обретение на каждый день.
1: Приветствую слушателей Свободного радио. Рассуждая о вере как о чем-то сакральном, для кого-то это просто принадлежность к чему-то или знание о существовании чего-то или кого-то. В какой-то степени это так, но лишь отчасти. Думаю, что вера – это некий абсолют, вмещающий в себя не только принадлежность или знание, но и обратную реакцию человека, подтверждающую того, что это действительно вера. В послании Иакова 2.22 написано: «Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства». Вера и поступки неразделимы. Это не параллельные действия, идущие поодаль друг от друга, а совместное действие, невозможное друг без друга. Это выражение одного в другом. Вера всегда выражается в делах. Действия по вере всегда требуют шага, иначе остаются сомнения. Дела или поступки – это проявление веры и показатель роста веры. И чем поступки серьезнее, тем больше показывают зрелость веры, которая тоже имеет рост. Вера имеет отличительную особенность в том, что она растет. Пример, как апогей веры истории Авраама, который проявил веру в послушании и действии, доверившись Богу в принесении в жертву своего сына. Вера возрастает при каждом доверии, выраженном в поступках. Вспоминая историю Авраама, сложно объяснить веру его в отношении Бога, где Авраам вышел из своего родства и поверил в обещанное Бога, что от него произойдет народ. Так вот, вера выразилась в том, что он вышел и пошел. Это не было ожидание, когда обещанное произойдет. Он сделал шаг навстречу того, что Бог пообещал. Также и Иаков говорит о том, что веру можно увидеть. Покажи мне веру из дел твоих. Дела – это внешнее проявление веры. Это естественное состояние, как и тело, которое без духа мертво, так и вера без дел мертва. Я бы сказал так. Наша вера проявляется в ответ шагом вперед и порой в неизвестность, иначе это не вера, а лишь знание. Вера всегда соприкасается с неизвестностью, где для того, чтобы поверить, человек делает шаг навстречу, для того, чтобы эта вера утвердилась в нем и проявилась. И с каждым новым шагом вера начинает расти, то есть возникает доверие, где человек перестает иметь сомнения. Закончив рассуждение, я бы сказал так. Вера, она как дыхание. И пока человек дышит, он живет. С вами был пастор Алексей Чернуха, Церковь Новый Завет, город Ингисепп.
0: Жизнь в каждой ноте. Свободное радио.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Привет, друзья! Это «Свободное радио» и с вами Катя. Вы любите кино? Скорее всего, да. И я расскажу вам сейчас об одном христианском фильме, который, кстати, можно и вечером посмотреть. Интересно и полезно. Французский фильм называется «Молитва» 2018 года. Режиссер Седрик Кан. Сюжетная линия. 22-летний наркоман Томас приезжает в католический реабилитационный центр в Альпах. Основа реабилитации в таких центрах – это строгая дисциплина, регулярная молитва и физический труд. Томас находит здесь поддержку, новых друзей и любовь. Проблемы наркомании и реабилитации изображаются здесь жестко и правдиво. Томас медленно растет, падая и вставая, и решает стать священником. Но бывший наркоман не знает, может ли он доверять самому себе. Образ церкви отличается от того, что зритель обычно привык видеть в кино, особенно в последние годы. Глазами Томаса мы можем увидеть отношения внутри общины и влияние, которое она может оказать на их жизнь, как к лучшему, так и к худшему. Через отношения братства церковь показана очень человечной. Фильм получил приз Берлинского кинофестиваля в 2018 году. Напоминаю, это фильм «Молитва». Возрастная категория 18+.
1: Свободное радио.

Давайте помнить, ребята, всегда, что иго мое благо и заповеди мои легки, что никакого дядьки с палкой и с бородой нету, что есть любящий, сущий, который всех нас примет в любой день и час, как разбойника принял и блудницу, и мытаря. Но почему в раскрытые объятия мы не идем? Почему мы все хромые, слепые, прокаженные, несчастные, запутавшиеся? Я о себе в первую очередь. Посмотрите, что такое крест. Это объятие, это раскрытые объятия. Вот я все понимаю. Но выходит по апостолу Павлу, что хочу, то не делаю, что не хочу, то делаю. Потому что битва, потому что обманщик все время шепчет: «Выпей, будет хорошо». Не будет хорошо. «Курни, будет хорошо». Не будет хорошо. Пробовал все, до самого дна. Нету там ничего. Пустота. Петр Мамонов.

0: первого письма Павла Тимофею.
1: Так вот, первым делом я прошу тебя, позаботься, пожалуйста, о том, чтобы молитвы с просьбами, мольбами, заступничеством и благодарностью совершались за всех людей, включая правителей и власти, чтобы мы могли жить тихо и мирно, благочестиво и достойно. Это хорошо и угодно Богу, нашему Спасителю, который хочет, чтобы все люди были спасены и пришли к познанию истины. Ведь Бог один, и один посредник между Богом и человечеством, сам человек Христос Иисус, отдавший себя как выкуп за всех, знак того, что время пришло.

Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

Ученые подсчитали, что процессоры всех компьютеров мира выполняют 6,4 квинтиллиона инструкций в секунду. Много? Много. Но это ровно столько же, сколько импульсов за одну секунду обрабатывается в нервных клетках головного мозга человека. Вот это да! Объем всех цифровых данных во всем мире равен объему данных одного человеческого мозга. Вот уж действительно, каждый человек — целый мир. Ну что ж, объединяем миры — это «Свободное радио», друзья. Меня зовут Катя.

частью служения Христианского радио. Поддержи «Свободное». Наш сайт свободное.медиа.

0: Псалом 4. «Ответь мне, когда я взываю к Тебе, Бог мой, оправдывающий меня. Когда мне было тесно, Ты вывел меня на простор. Помилуй меня и молитву мою услышь. Люди, как долго вы будете меня чернить? Как долго будете любить пустое, искать ложь? Знайте, верного Господь себе отделил. Господь услышит, когда я к Нему воззову. Гневаясь, не грешите. Задумайтесь об этом на ложах ваших и успокойтесь. Приносите жертвы правды и уповайте на Господа. Многие спрашивают, кто покажет нам благо? Да озарит нас свет лица Твоего, о Господь. Ты наполнил мое сердце радостью большей, чем у тех, у кого зерно и вино в изобилии. Я лягу и с миром засну, потому что, Господи, только Ты даешь мне жить в безопасности».
1: Вы слушаете «Свободное радио».

Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. Утренний движ. На свободном радио. Молодцы.

0: Привет, друзья! С вами Катя. Я вот задумалась, чем отличается невозмутимость буддийского монаха и христианское умиротворение? Кому-то покажется, что они очень похожи. Но мир Божий, который дает Христос, это не отстранение от действительности, не погружение в медитацию. Мир Божий позволяет нам, разделяя судьбу мира, иметь ум Христов, молиться и плакать вместе со страждущими, и при этом знать, что Господь дает нам мир, который превыше всякого ума. Пусть такой мир будет у нас в сердце.
1: Живи с радостью!

0: Лиза Лукашина. Время с горечью молчит, видя слабости людей. Кто их сердце обличит, открывая путь морей? Видя боль ушедших лет, время ищет свет огня. Да исполнится завет для тебя и для меня. Время ищет Бога там, где поля, раскинув ширь, песни пишут небесам, превращая чудо в быль. Время ищет средь дорог, на один вопрос ответ. Где ты, мой великий Бог, милость рая и совет? Мчится время по горам, устремляя взгляды ввысь. Донесется тихо нам нежное его, держись. Среди скал, долин, небес, время ищет Бога взгляд. Он источник всех чудес, истин вечных водопад.
1: Свободное радио. Нам по пути.

0: Если хочешь жить, давай по-хорошему. Выкладывай все на чистоту.
1: Уберите фонарик, умоляю, не светите в глаза.
0: Буду светить, пока не выложу все.
1: Отпустите руку.
0: Начнем по порядку. Имя, фамилия.
1: Давид Бен Шалом. Бен Шалом пишется через дефис.
0: Не вешай мне лапшу на уши.
1: Можно без дефиса, я не обижусь.
0: Мне до лампочки, как пишется твоя фамилия. Давид Бен Шалом — это имя слепого, который обычно сидел у городских ворот. Несколько дней назад он пропал без вести. Что тебе известно о его исчезновении?
1: Никуда он не пропал.
0: Ответ неправильный. Ладно, спросим по-другому. Где сейчас находится Давид Бен Шалом?
1: Говорю же вам, Давид Бен Шалом — это я.
0: Ответ неправильный.
1: Хорошо, я поменяю имя.
0: Допустим, Давид Бен Шалом — это ты. Тогда говори, каким образом ты стал зрячим?
1: Иисус из Назарета. Он меня исцелил.
0: Какие медикаменты он использовал?
1: Какие? Только землю и слюну.
0: Ответ неправильный. Хочешь, чтобы я поверил, что врач исцеляет слепого при помощи слюны?
1: Не врач. Рука.
0: Сколько он с тебя взял?
1: Нисколько.
0: Ответ неправильный.
1: Нисколько, правда? Иисус исцелил меня, чтобы доказать, что он мессия.
0: Мессия? Я что, по-твоему, идиот?
1: Не знаю.
0: Ответ неправильный.
1: Ну и денек сегодня.

0: Евангелие от Иоанна.
1: И вот свидетельство Иоанна. Когда иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить его: «Кто ты?» Он объявил и не отрекся, и объявил, что «Я не Христос». И спросили его:
2: «Что же, ты или я?»
1: Он сказал:
3: «Нет».
2: «Пророк?»
1: Он отвечал:
3: «Нет».
1: Сказали ему:
2: «Кто же ты, чтобы нам дать ответ пославшим нас? Что ты скажешь о себе самом?»
1: Он сказал:
3: «Я глас вопиющего в пустыне. Исправьте путь Господу, как сказал пророк Исаия».
1: А посланные были из фарисеев. И они спросили его:
4: «Что же ты крестишь, если ты не Христос, ни Илия, ни пророк?»
1: Иоанн сказал им в ответ:
3: «Я крещу в воде, но стоит среди вас некто, которого вы не знаете. Он-то идущий за мною, но который стал впереди меня. Я не достоин развязать ремень обуви его».
1: Это происходило в Вифаваре, при Иордане, где крестил Иоанн.
0: Музыка на свободном радио.
5: We got vices and we got pain. Yeah, we all go through it, so aren't we all the same? I got a thorn in my side.

0: Эй! Классики о вере.
1: Николай Александрович Бердяев, русский философ. В свободе скрыта тайна мира. Бог захотел свободы, и отсюда произошла трагедия мира.
2: Свободное радио.

0: доброе семя, важные истины для духовной жизни.
1: Обращение китаянки. Опять говорил Иисус к народу и сказал им: «Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Евангелие от Иоанна, 8 глава, 12 стих. Молодая китаянка рассказала нам свою историю. «Однажды я слушала проповедь, в которой прозвучали такие слова: «Если перевернуть лежащий на земле камень, то можно увидеть, что под ним в темноте прячутся различные насекомые, которые сразу же расползутся, потому что не выносят свет. Так и с сердцем. Если в нем не обитает Иисус, свет миру, то оно находится во тьме, скрывающей различные плохие мысли. Но с того момента, как мы принимаем Иисуса Христа, а вместе с Ним и свет, эти плохие мысли исчезают. Как-то раз, гуляя за городом, я увидела в траве большой камень и вспомнила те слова из проповеди. Я перевернула его. Ящерица, сороконожка и множество мелких насекомых сразу же расползлись во все стороны. Голос внутри меня сказал: «Ты подобна этому камню, гладкому и светлому снаружи, но полному греха внутри». Я поняла, какой лицемеркой была, говоря, что придерживаюсь китайских традиций любви, справедливости и добродетели. Теперь у меня появилось убеждение, что я грешница. Придя домой, я опустилась на колени и помолилась: «Господи, прости мои грехи и помоги мне понять Твое слово». Я встала. Сердце учащенно билось. Наконец-то я обрела покой.

0: Новый час на свободном.
1: Время держать слово.
2: 9 сентября 1990 года – день трагической гибели священника Александра Меня, протоиерея Русской Православной Церкви, богослова, автора книг по богословию и истории христианства. Отец Александр Мень был одним из зачинателей христианского самиздата 60-х годов. До середины 1980-х его труды издавались главным образом за границей, под псевдонимами Светлов, Боголюбов и Павлов. Мень был духовным наставником, а часто и крестным отцом многих диссидентов 70-х и 80-х годов, хотя сам воздерживался от активной правозащитной деятельности, видя свою миссию в духовном просвещении. С середины 80-х отец Александр Мень стал одним из самых популярных христианских проповедников, в том числе в средствах массовой информации. Он был одним из основателей Российского библейского общества, общедоступного православного университета и журнала «Мир Библии». Отец Александр активно поддерживал и благотворительную деятельность, стоя у истоков создания группы «Милосердия» при Российской детской клинической больнице, которая впоследствии была названа его именем. Убийство популярного священника вызвало такой резонанс в обществе, что расследование преступления взяли под личный контроль Михаил Горбачев и Борис Ельцин. Тем не менее, обстоятельства, мотив и виновник этого преступления до сих пор остаются невыясненными. 9 сентября 2000 года следствие по делу об убийстве отца Александра Меня было приостановлено в связи с полной исчерпанностью всех возможных следственных действий. Так официально объяснил это решение Центр информации и общественных связей Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
3: След в истории.

0: гнев не творит правды Божьей. Это мы слышали много раз. Знаем, проходили. Давайте что-нибудь новенькое. Но если проходили, не значит, что усвоили. Все так же кричим на водителей за рулем, все так же срываемся на детях. Из-за страха, усталости или своей боли мы выливаем гнев на людей, которые того не заслужили или имеют право на уважение. Я не думаю, что Богу это нравится. Гнев может творить нашу собственную правду, но Божью правду вряд ли.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

Присоединяйся к благому делу. Поддержи «Свободное радио». Подробнее на сайте свободное.медиа.

Софья Павловна Левин из книги «Духовное пробуждение в России». Возвращаюсь снова на 50 лет назад. Проходили годы. С ростом движения появлялись новые работники на Ниве Божьей. Некоторые из них были из интеллигентных кругов, но и простые наши братья росли в вере и познании Господа и Слова Божия и могли уже самостоятельно руководить духовной работой. Такими были Александр Иванович Иванов и Николай Иванович Долгополов, оба пресвитеры. Они усердно и верно блюли стадо, порученное им Господом. Очень любили мы, когда на воскресном утреннем собрании появлялся Павел Николаевич Николаи. Его слово всегда было коротким, ясным, содержательным и оставляло глубокий след в сердце и памяти. Его друг Александр Максимович Максимовский, служивший при Государственном совете, тоже иногда служил словом на собраниях. Своей жизнью, посещениями отдельных лиц и духовными беседами с ними он являлся ценным свидетелем Господним. Когда в эти годы Иван Вениаминович Каргель вернулся из Финляндии, он с женою и четырьмя дочерьми поселился у нас в доме, в нижнем этаже.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Осознание благодати. Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление. А когда умножился грех, стало преизобиловать благодать. Послание к Римлянам, 5 глава, 20 стих. Временами, когда я низко падал, я думал, когда же я научусь? Я снова оплошал. Но часто именно в этом состоянии уничижения и самоосуждения Бог решает сделать что-то удивительно славное для меня. Осознавая Его милостивую благодать, я не могу не ответить следующими словами: «О Господь, я люблю Тебя». Истинная хвала возникает спонтанно из сердца признающего Божью доброту и благодать. Примите тот факт, что Бог любит вас и обеспечил прощение ваших грехов. Вновь помышляйте о той истине, что спасение приходит не по вашим хорошим делам, не по вашей способности соблюдать закон или заслуживание благосклонности Бога, но просто верою в Его Сына, который пришел, чтобы взять вашу вину и ввести вас в семью Божью. Благодаря послушной жертве Иисуса вы можете одерживать победу над своей плотью. Благодаря Иисусу вам не нужно бояться смерти. Вы были освобождены от рабства греха, вы были искуплены. У вас есть Святой Дух, Защитник, Руководитель, Учитель, Утешитель. У вас есть тело Христово, у вас есть Отец, у вас есть Его милость и прощение, у вас есть обещание вечного дома, и все это благодаря Его благодати. В свете всего этого, как вы ответите Ему сегодня? Не хотите ли вы прославить Его? Отец, мы изумлены Твоим прощением, Твоей любовью, милостью и благодатью. Мы благодарим Тебя за то, что даже когда мы низко падаем, Ты готов поднять нас, омыть нас и помочь начать все сначала. Мы любим Тебя, Господь. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Свободное радио.

Всем привет! Это Андрей Стародубцев. То ли нас приучили, то ли мы сами так устроены, но мы любим хэппи-энды. И в конце каждой истории хотим услышать: жили они долго и счастливо. Но жизнь постоянно напоминает, что не все божьи сюжеты заканчиваются именно так. Более того, пережив боль, мы можем выстроить такой духовный фундамент, который никогда бы не построили иным путем. Джереми Кэмп и Мелисса Хеннинг познакомились на одной из встреч по изучению Библии. Начался роман между двумя красивыми, молодыми и полными веры людьми. Однако вскоре в жизнь Мелиссы пришла онкология. Джереми это не пугало. Пара верила в исцеление, и уже через несколько месяцев во время ремиссии они поженились. Но рак забрал жену музыканта уже в следующем году. «Это самая болезненная часть моей жизни», — вспоминает Джереми. «Я верил, что она исцелится, и у нас будет долгая совместная история». В борьбе с сомнениями и разочарованием в Боге ему помогли слова, которые произнесла его умирающая жена. «Если хоть одна жизнь изменится из-за того, через что я прохожу, это того стоит». И Джереми принял решение не подводить Мелиссу. Победив искушение отвернуться от Бога, хлопнуть дверью и выбрать озлобленность, Кэмп написал одну из самых знаковых своих песен. «Я все еще верю». «I still believe». В ней он делится тем, что они пережили. Впоследствии на своих выступлениях Джереми будет рассказывать эту историю, вдохновляя быть стойкими и хранить веру, несмотря ни на что. Сегодня Джереми Кэмп продолжает свое служение. Он записал 7 альбомов и продал более 5 миллионов копий своих пластинок. А в 2020 году в мировой прокат вышел фильм, основанный на автобиографической книге Джереми об их с Мелиссой истории. Ну и разумеется, сегодня мы слушаем ту самую «I Still Believe».

В любое время дня и ночи. Свободное радио рядом.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Я Аня, я из Волгограда.
1: Почему ты поверила в Христа?
2: Я поверила в Христа, потому что я воспитана в доверии. Я верю, что Он мой единственный спаситель.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Часто даже в элементарных бытовых ситуациях, в учебе, часто это заметно. В каких-то трудных ситуациях жизненных. Молитва очень сильно помогает.
1: Твой любимый библейский стих?
2: Друг любит во всякое время, как брат явится во время несчастья.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
2: Свобода от греха.

0: золотые библейские стихи.
1: Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. От Марка 11:24.
0: Глоток живой воды. Свободное радио.

0: меня.
1: Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства. Послание Иакова, 2 глава, 22 стих.
0: В эфире «Свободное радио».
2: «Свободное радио».
0: В ритме твоего сердца.

0: Библия на каждый день.
1: Приветствую слушателей Свободного радио. Рассуждая о вере как о чем-то сакральном, для кого-то это просто принадлежность к чему-то или знание о существовании чего-то или кого-то. В какой-то степени это так, но лишь отчасти. Думаю, что вера – это некий абсолют, вмещающий в себя не только принадлежность или знание, но и обратную реакцию человека, подтверждающую того, что это действительно вера. В послании Иакова 2.22 написано: «Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства». Вера и поступки неразделимы. Это не параллельные действия, идущие поодаль друг от друга, а совместные действия, невозможные друг без друга. Это выражение одного в другом. Вера всегда выражается в делах. Действия по вере всегда требуют шага, иначе остаются сомнения. Дела или поступки – это проявление веры и показатель роста веры. И чем поступки серьезнее, тем больше показывают зрелость веры, которая тоже имеет рост. Вера имеет отличительную особенность в том, что она растет. Пример, как апогей веры истории Авраама, который проявил веру в послушании и действии, доверившись Богу в принесении в жертву своего сына. Вера возрастает при каждом доверии, выраженном в поступках. Вспоминая историю Авраама, сложно объяснить веру его в отношении Бога, где Авраам вышел из своего родства и поверил в обещанное Бога, что от него произойдет народ. Так вот, вера выразилась в том, что он вышел и пошел. Это не было ожидание, когда обещанное произойдет. Он сделал шаг навстречу того, что Бог пообещал. Также и Иаков говорит о том, что веру можно увидеть. «Покажи мне веру из дел твоих». Дела – это внешнее проявление веры. Это естественное состояние, как и тело, которое без духа мертво, так и вера без дел мертва. Я бы сказал так. Наша вера проявляется в ответ шагом вперед и порой в неизвестность, иначе это не вера, а лишь знание. Вера всегда соприкасается с неизвестностью, где для того, чтобы поверить, человек делает шаг навстречу, для того, чтобы эта вера утвердилась в нем и проявилась. И с каждым новым шагом вера начинает расти, то есть возникает доверие, где человек перестает иметь сомнения. Закончив рассуждение, я бы сказал так. Вера, она как дыхание. И пока человек дышит, он живет. С вами был пастор Алексей Чернуха, Церковь Новый Завет, город Ингисепп.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Звякиным.
1: Тот, кто застал 90-е, возможно, вспомнит американского рэпера Стэнли Кёрка Бёрла, известного как MC Hammer. Но немногие знают, что он был автор самого продаваемого альбома в истории рэпа с тиражом 10 миллионов копий. Альбом был записан в мобильной студии во время тура в 1989 году. В начале 90-х MC Hammer был одним из самых популярных артистов в мире, а его состояние оценивалось в 33 миллиона долларов. По всему миру было продано 25 миллионов его альбомов. В послужном списке у него две награды MTV, три Грэмми и семь наград American Music Awards. Рэпер очень любил роскошный образ жизни и тратил деньги просто как сумасшедший. Он купил дом за 12 миллионов, у него было 17 автомобилей, 2 вертолета и штат в 210 сотрудников. Но насколько быстрым был его взлет, настолько быстрым оказалось и падение. В 1994 году стиль музыканта стал тяжелее и жестче, что привело к падению его популярности. Несколько следующих альбомов были провальными, и в апреле 1996 года он задолжал 13 миллионов долларов. MC Hammer был вынужден признать себя банкротом. В 1997 году популярность его музыки достигла минимума. Это стало началом крутого поворота в его биографии и привело к духовному возрождению музыканта. Он стал проповедником и телеведущим и объявил, что теперь буквы MC в его имени надо понимать как Man of Christ, то есть Человек Христа. При этом от музыки он отказываться не стал. Он нашел лучшее применение своему таланту. «Люди могут увидеть меня на MTV, а потом, возможно, в воскресенье вечером на проповеди», — говорил музыкант в интервью. «Я знаменитость, но, с другой стороны, я в ответе за то, чтобы нести другим спасение Божие. Как тигель для серебра и горнило для золота, так для человека слова похвалы». Книга притчи Соломона, 27 глава, 21 стих.
2: Свободная

0: Дамы и господа, капитан отключил табло «Пристегните ремни». Теперь вы можете занять комфортное положение, откинуть спинку вашего кресла. Для вашей безопасности просим оставлять ремни пристегнутыми. Через некоторое время вам будут предложены прохладительные напитки и обед.
1: Простите, среди пассажиров есть врач?
2: Мне кажется, я там, в конце салона, видел человека в белом халате.
1: Пассажир в белом халате. Можно вас попросить оказать помощь?
3: Да-да, конечно.
4: Девушка, я тоже врач.
1: О, как хорошо. Пойдемте за мной, пожалуйста. Одному пассажиру стало плохо.
3: На что жалуетесь?
4: Вы что, не видите, он задыхается. Очевидно, сердечный приступ. Попросите сестру, то есть стюардессу, приготовить кубик нитроглицерина.
3: Какой кубик?
1: Я поняла, сейчас сделаю.
4: Коллега, помогите мне пока сделать массаж сердца, а я пока...
3: А вы не покажете, как?
4: Что значит как? Какой же вы врач, если вы не знаете даже элементарных основ?
3: Самый настоящий врач. На мне же белый халат.
5: Наличие высоких нравственных качеств еще не делает человека христианином. Праведность – только следствие его обновленной сущности. Основой его личности должен быть Бог и отношения с Ним.
6: С любовью в сердце. Свободное радио.

0: Притчи Соломона.
1: Двух вещей я прошу у тебя, Боже, не откажи мне, прежде чем я умру. Удали от меня суету и ложь, не давай мне ни бедности, ни богатства, но хлебом насущным меня питай, чтобы мне не присытиться и не отринуть тебя, сказав: «А кто такой Господь?» Чтобы не обеднеть мне и красть не начать, бесчестя тем имя моего Бога.

0: Привет, друзья! Скажите, вас радует то, что вас окружает? Наверное, бывает по-всякому. А знаете, что на самом деле радость нам дает не то, что нас окружает, а наше отношение к окружающему. Мы счастливы только, когда обладаем тем, что любим, а не тем, что другие считают достойным любви. Хочу оставить вас с этой мыслью. Меня зовут Катя, и вы на Свободном радио.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Книги Евангелия от Марка.
1: Когда он выходил из храма, один из учеников сказал ему: «Учитель, взгляни, какие камни, какие здания!» «Ты смотришь на эти огромные здания?» — сказал Иисус. «Так вот, здесь не останется камня на камне. Все будет разрушено». Когда он сидел на Масличной горе напротив храма, Петр, Иаков, Иоанн и Андрей, оставшись с ним наедине, спросили: «Скажи нам, когда это будет? И как мы узнаем, что все это скоро свершится? Каким будет знак?» Иисус начал говорить: «Смотрите, чтобы вас не ввели в обман. Многие придут под моим именем и будут говорить: „Это я“, и многих введут в обман. Когда услышите о ближних и дальних войнах, не пугайтесь, так и должно быть. Но это еще не конец. Восстанет народ на народ и царство на царство, землетрясения будут во многих местах, будет голод. Это только родовые схватки. Вы же будьте готовы. В синагогах вас будут судить, советы старейшины будут вас там избивать. Предстанете перед царями и правителями из-за меня, чтобы свидетельствовать обо мне. Но прежде чем придет конец, все народы должны услышать радостную весть. Когда вас поведут на суд, не заботьтесь о том, что вам говорить. Что будет дано вам в тот час, то и говорите. Говорить будете не вы, а Дух Святой. Предаст смерти брат брата и отец свое дитя. Дети пойдут на родителей и будут их убивать. Из-за меня все вас будут ненавидеть, но кто выдержит до конца, будет спасен. Но когда увидите мерзость осквернения там, где ей быть не должно, пусть тот, кто читает, поймет. Тогда те, кто в Иудее, пусть бегут в горы. Кто на крыше, пусть ни зачем не спускается в дом. Кто будет в поле, пусть домой не идет за плащом. Горе беременным и кормящим грудью в те дни. Молитесь, чтобы не случилось это зимой. Будут те дни полны такой скорби, какой не было в мире со дня, когда сотворил его Бог, до ныне не было и не будет. И если бы Господь не сократил тех дней, ничто живое не спаслось бы. Но ради избранных, ради тех, кого Он избрал, Он сократил те дни. Если вам скажут тогда: «Смотри, помазанник здесь» или «Он там», не верьте. Потому что появятся лжепомазанники и лжепророки, знаки явят и чудеса, чтобы, если удастся, ввести в обман даже избранных. Но вы будьте бдительны, я все вам сказал заранее. В те дни после той скорби солнце померкнет, луна не даст света, звезды падут с небес и сотрясутся небесные силы. И увидят тогда: Сын Человеческий идет на облаках с великой силою и славою. Тогда пошлет Он ангелов собрать избранных с четырех концов света, от края земли и до края небес. Пускай вам примером будет смоковница. Когда ветвь ее набухает и распускаются листья, знаете вы, что близко лето. Точно так же и здесь. Когда увидите, что все это сбывается, знайте: Он близко, у самых дверей. Верно вам говорю, поколение это еще не сменится, как все уже сбудется. Небо и земля пройдут бесследно, но слова мои не пройдут. О дне том и часе не знает никто, ни ангелы на небесах, ни сын, знает только Отец. Смотрите же, не спите, вы не знаете, когда наступит час. Тот час, как человек, который, уезжая, оставил дом свой на рабов и дело поручил им каждому свое, а привратнику велел не смыкать глаз. И вы бодрствуйте. Вы же не знаете, когда вернется хозяин дома. Вечером, в полночь, в час, когда запоют петухи, или утром. Как бы он, вернувшись внезапно, спящими вас не застал. То, что я вам говорю, всем говорю. Бодрствуйте.
2: Свободное радио. Всегда.

Всем привет! На связи Андрей Стародубцев. Недавно друзья сказали мне, что когда я начинаю говорить, появляется ощущение, что они включили радио. Пожалуй, радио действительно сильно проросло в мою жизнь. Еще бы, ведь если задуматься, я у микрофона уже 18 лет. И надеюсь, что так будет продолжаться и дальше. С Божьей и вашей помощью, конечно. Мы благодарим за финансовую поддержку каждого, кто принял решение вложить свою часть в вещание, создание и развитие христианского контента. О всех доступных способах мы рассказали на сайте donatefree.ru. Зайдите и выберите удобный для вас.

0: Открыто, заходите!
1: Привет!
0: Привет! Сейчас, погоди, я уже заканчиваю.
1: Зря ты это делаешь.
0: Что?
1: Я говорю, зря ты это делаешь!
0: Погоди, я ничего не слышу, сейчас.
1: Я говорю, зря ты пылесосишь.
2: Фух, почему зря?
1: Сегодня же пятница, в офисе будет генеральная, его забыла?
2: Нет, не забыла.
1: А что, сегодня уборщица не придет?
2: Ну, почему же не придет? Придет?
1: Что, издевайся надо мной, что ли?
2: Нет, я просто хотела тебе наглядный пример сделать. Ты ведь поступаешь точно так же, как и я сейчас.
1: Я?
2: Вспоминай вчерашний разговор. Ты сказал, что придешь к Господу только когда освободишься от некоторых своих греховных привычек. Говорил такое?
1: Ну ты чудная. Да это же совершенно разные вещи. Как ты можешь сравнивать это?
2: А в чем разница? В Библии сказано, что только Господь может очистить нас от наших грехов, а ты пытаешься сделать это вместо Него.
1: Ну, он должен я хоть что-то сделать, прежде чем я приду к Нему, но ведь как-то...
2: Ничего. Только Христос может по-настоящему тебя изменить. Тебе это не под силу.
1: Наташ.
2: Ау.
1: А ты вот тут за столом, смотри, плохо пропылесосила.
2: Ничего. Предоставим это дело профессионалам.

0: Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». При отсутствии Бога я и есть смысл бытия. Нет ничего главнее. Все жизненные устремления сводятся к тому, чтобы радовать себя, угождать себе. Поэтому страдания всегда будут казаться бессмысленными. Чтобы мыслить иначе, нужно посвятить себя Господу и Его целям. А для этого, в свою очередь, придется отречься от своих. Поэтому Евангелие и призывает с самого начала: «Отвергнись себя» — Матфея 16:24. Безбожник потому и безбожник, что не ставит угождение Богу высшей целью своего существования. Божья слава его не интересует, интересуют только свои похоти. При таком мировоззрении результат предрешен. Тогда все труды человека для рта его, а душа его не насыщается. 6.7. Это означает, что огромный мир во всем своем многообразии не может удовлетворить моей самой главной духовной потребности. Душа остается голодной, пока не впустит в себя Бога. Эта истина встречается в 3 главе. Бог поместил вечность в сердце человека. 3.11. Это как бесконечная пустота в душе, которую ничем нельзя заполнить, кроме Создателя. Чем бы я ни занял себя на этой земле, вся деятельность по сути своей не больше, чем зарабатывание на жизнь. Душе от этого никакой пользы. И даже те, кто получает удовольствие от своей работы, не могут насытиться. Это похоже на жвачку, отвлекающую на какое-то время, но не насыщающую. От жвачки не может быть насыщения. Чем бы я себя ни занимал и ни отвлекал, это не решает проблему голода. Что бы я ни придумал, насытить меня может только еда. То же и с душой. Вы можете занимать ее чем угодно, развлекать, с головой уходить во что-то интересное, важное или нужное. Но все это, по сути, останется только жвачкой. Душе нужна еда. И насытить ее может только драгоценный Христос. Иисус же сказал им: «Я есть хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, голодать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». Иоанна 6:35. Чем еще, кроме Христа, вы стараетесь насытить свою душу? Хватает ли у вас мужества признаться хотя бы себе, какой тот хлеб, который вы хотите больше всего? Что за идолы окопались в вашем сердце и требуют, чтобы вы пошевеливались? В чем вы ищете удовлетворение? Вероятно, обнаружится и похоть очей, и похоть плоти, и гордость житейская. Почтальону Печкину принадлежит сакраментальная фраза, которую можно примерить на себя. «Я почему вредный был? Потому что у меня велосипеда не было. А теперь я сразу добреть начну». А какой ваш эквивалент велосипеда? Что вы себе придумали как условие, чтобы начать добреть? Отношения, материальная стабильность, достижения и слава? Что бы это ни было, знайте одно: если это не Иисус, то к концу жизни вы будете так же голодны душевно, как и сейчас. Только вдобавок ко всему будете еще с багажом проблем, нажитых идолопоклонством, немощны и разочарованы. Во всей вселенной нет ничего, кроме Христа, что могло бы сделать вас добрее, лучше и счастливее. Никто и ничто, кроме Него, не принесет душе успокоения.
1: Не бойся, Бог

0: Зинаида Миркина. В пятом номере журнала «Искусство кино» совершенно блистательная статья Б. Хазанова «Письмо из прекрасного далека». Она вызывает восхищение. «Центральное событие нашей эпохи – это Освенцим», – пишет Хазанов. «Это он дал ей имя. 17 век называется веком разума, 18 веком просвещения, 19 век – это век прогресса, а 20 – век Освенцима. После Освенцима нельзя жить так, как до Освенцима». Вот, может быть, основной пафос статьи. И то, что люди в России, русские правые, живут так, как будто Освенцима не было, приводит Хазанова в ужас. Разумеется, меня тоже. После Освенцима никто не имеет права на националистические мифы. Их невинное романтическое начало уже не может смотреться невинным теперь, когда мы видели, к чему это ведет. Анализ развития национализма, шовинизма, фашизма дан прекрасно, с предельной горечью, но и достоверностью и спокойной убедительностью. И прежде всего анализ немецкой культуры, которую автор хорошо знает и любит. Культура ответственна за фашизм и все его преступления наравне с политиками и народом. Немецкая культура преподала человечеству три урока, говорит Хазанов. Первый из них в том, что она изменила гуманизму. Вот почему после веков разума, просвещения и прогресса наступил век Освенцима. И вот тут мне хочется спросить, только поэтому? А сами по себе в чистом, так сказать, виде разум, просвещение и прогресс достаточно твердые кирпичи для основания человеческой цивилизации. Помнится, еще Руссо в этом сомневался, и Достоевский, и Толстой.
1: Просто христианское радио. Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время победить страх. 9 сентября 1828 года в имении Ясная Поляна Тульской губернии родился один из наиболее известных русских писателей и религиозных мыслителей, еще при жизни признанный главой русской литературы – Лев Николаевич Толстой. Помимо литературных произведений, Толстой создал свое религиозно-нравственное течение – толстовство, и за свои взгляды был отлучен от церкви. Литературное наследие писателя составляет 90 томов художественных и публицистических произведений, дневниковых заметок и писем, а самого его не раз номинировали на Нобелевскую премию по литературе и Нобелевскую премию мира. В начале 80-х годов XIX века, на вершине успеха, Лев Толстой отрекся от своего литературного прошлого. Для него начался период духовного и нравственного поиска. В это время Толстой написал такие произведения, как «Исповедь», «В чем моя вера», «Царство Божие внутри нас». Писатель даже создал свою версию Евангелия, объединив 4 Евангелия в одно и исключив оттуда все рассказы о чудесах, оставив только слова Христа. После публикации романа «Воскресение» Святейший Синод опубликовал постановление об отлучении графа Льва Толстого от церкви. Но это решение лишь усилило популярность Толстого и привлекло внимание публики к идеалам и убеждениям писателя. В СССР Лев Толстой был самым издаваемым писателем. Общий тираж его произведений составил более 400 миллионов экземпляров. Сегодня день рождения Льва Толстого.
2: След в истории.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Когда они ели, Иисус, взяв хлеб и произнеся над ним молитву благодарения, разломил и дал своим ученикам, сказав: «Возьмите, ешьте, это мое тело». Взяв чашу и произнеся молитву благодарения, он подал им ее, сказав: «Пейте все из нее. Это моя кровь нового договора, которая проливается за стольких людей ради прощения грехов. Говорю вам, отныне мне уже не пить вино, плод виноградной лозы, вплоть до того дня, когда я буду пить с вами новое вино в царстве моего Отца».
2: Вы слушаете «Свободное радио». В каждом звуке

Привет всем! Говорят, что около 80% всех компьютерных взломов на планете связаны с простотой пароля владельца. Но на самом деле причина не в этом, а в том, что мир лежит во зле, а люди слабы и грешны. Но это я увлекся. Будьте бдительны и меняйте иногда свои пароли.

сердце каждой настоящей женщины горит искра небесного огня, которая спокойно спит при ярком дневном свете благополучия, но вспыхивает, сияет и блещет, разгоняя мрачные тучи в дни несчастий. Вашингтон Ирвинг.

Друзья, привет! Вы наверняка заметили, что свободное радио — это не бизнес и не корпорация. Это просто люди, которые верят, что слово может изменить мир. Наверное, это напоминает маяк. Мы просто несем свет, который разрушает тьму. Каждый день. Но даже маяку нужно топливо. А это зависит только от вас. Поэтому я призываю вас. Зайдите на сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Станьте тем, кто поможет свету гореть дальше.

0: Когда-то мне было непонятно, как вообще здравомыслящий современный человек может верить во всякую религиозную чушь. Эти мысли я стала записывать в специальный блог «Меньше ада».
1: Дарья Косинцева, автор популярного блога «Меньше ада».
0: И по сей день читатели этого блога спрашивают меня, мол, как же ты все-таки умудрилась стать христианкой?
1: Дневник бывшей атеистки.
0: А вот так. Все очень любят цитировать апостола Павла про любовь, я не исключение. Но когда общаюсь с людьми и читаю соцсети, мне часто приходит в голову, что очень было бы полезно такое же определение ненависти, как противоположность любви. Потому что, похоже, люди как-то фоном ненавидят, вообще не ведая, что творят. И так в который раз апостол Павел. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла. Не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Первое послание к Коринфянам, глава 13, стихи 4-8. И вот когда я читаю какие-то очередные политические новости из серии «Либералы против консерваторов», мне так и напрашивается определение ненависти в этом пропагандистском аду. Ненависть не терпит, злобствует, завидует, превозносится, бесчинствует, ищет своего и в свою пользу, раздражается, замышляет зло, радуется любой неправде, преувеличивает неправду и клевещет, но не замечает истины, все усугубляет, ничему не верит и ни на что не надеется, все ее оскорбляет. Но похоже же на нынешние горячие новости с обоих фронтов информационной войны. То же самое и в личной жизни. Когда пишут про проблемы в семье, с мужем, я, в общем-то, ничего особо умного не могу посоветовать, кроме как указать на несоответствие поведения супругам формуле апостола Павла и соответствие антиформуле любви. Ты выпячиваешь свое превосходство, не терпишь даже маленьких промахов, раздражаешься, ищешь свои выгоды и комфорта, подмечаешь все ошибки и как должное воспринимаешь и не замечаешь хорошие качества. Обижаешься по любому поводу. Все просто до безобразия. Хочешь мира – действуешь по формуле апостола Павла. Действуешь по формуле ненависти – готовься к войне. Или к разводу, если речь о семейной жизни. Чем меньше любви, тем больше зла. При этом любовь – это не какой-то магический мыльный пузырь, который может осенить и тут же лопнуть. Это постоянное сдерживание себя, чтобы хоть немного приблизиться к этой евангельской формуле. Если ты не чувствуешь тепла любви в душе, то просто веди себя так, как будто чувствуешь. И это тепло придет. Как поется в песне «Надо больше хорошего». В этом городе самая сложная работа – это любить кого-то. Но кто-то же должен выполнять и эту работу. Нам просто очень не хватает любви повсюду. От семейного пикника и очереди в супермаркете до общественной жизни и политики. А она очень нужна, эта любовь. Надо больше хорошего. Слышите?
1: Дарья Косинцева. Дневник бывшей атеистки.
2: Хорошее утро. С чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь. Каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: «Не бойтесь тех, кто убивает тело, а душу убить не может. Бойтесь скорее того, кто может и душу, и тело сгубить в гиене.

0: Стих дня.
1: «Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства». Послание Иакова, 2 глава, 22 стих.

0: Воскресенье на каждый день.
1: Приветствую слушателей Свободного радио. Рассуждая о вере как о чем-то сакральном, для кого-то это просто принадлежность к чему-то или знание о существовании чего-то или кого-то. В какой-то степени это так, но лишь отчасти. Думаю, что вера – это некий абсолют, вмещающий в себя не только принадлежность или знание, но и обратную реакцию человека, подтверждающую того, что это действительно вера. В послании Иакова 2:22 написано: «Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства». Вера и поступки неразделимы. Это не параллельные действия, идущие поодаль друг от друга, а совместное действие, невозможное друг без друга. Это выражение одного в другом. Вера всегда выражается в делах. Действия по вере всегда требуют шага, иначе остаются сомнения. Дела или поступки – это проявление веры и показатель роста веры. И чем поступки серьезнее, тем больше показывают зрелость веры, которая тоже имеет рост. Вера имеет отличительную особенность в том, что она растет. Пример, как апогей веры истории Авраама, который проявил веру в послушании и действии, доверившись Богу в принесении в жертву своего сына. Вера возрастает при каждом доверии, выраженном в поступках. Вспоминая историю Авраама, сложно объяснить веру его в отношении Бога, где Авраам вышел из своего родства и поверил в обещанное Бога, что от него произойдет народ. Так вот, вера выразилась в том, что он вышел и пошел. Это не было ожидание, когда обещанное произойдет. Он сделал шаг навстречу того, что Бог пообещал. Также и Иаков говорит о том, что веру можно увидеть. «Покажи мне веру из дел твоих». Дела – это внешнее проявление веры. Это естественное состояние, как и тело, которое без духа мертво, так и вера без дел мертва. Я бы сказал так. Наша вера проявляется в ответ шагом вперед и порой в неизвестность, иначе это не вера, а лишь знание. Вера всегда соприкасается с неизвестностью, где для того, чтобы поверить, человек делает шаг навстречу, для того, чтобы эта вера утвердилась в нем и проявилась. И с каждым новым шагом вера начинает расти, то есть возникает доверие, где человек перестает иметь сомнения. Закончив рассуждение, я бы сказал так. Вера, она как дыхание. И пока человек дышит, он живет. С вами был пастор Алексей Чернуха, Церковь Новый Завет, город Ингисепп.
2: У свободного есть голос и есть сердце. Есть руки, чтобы держать микрофон. И даже ноги, чтобы прийти в дома людей. И это все вы, наши слушатели и наши друзья. Сейчас нам очень нужна ваша поддержка. Ведь только так «Свободное радио» продолжает свое вещание. Если вам близко то, что делает «Свободное», зайдите на сайт «свободное.медиа» и нажмите кнопку «Поддержать». Пусть голос истины звучит громче.

0: Евангелие от Иоанна.
1: Тогда была пятница перед Пасхой и час шестой. И сказал Пилат иудеям: «Се царь ваш!» Но они закричали:
2: «Возьми! Возьми! Возьми его!»
1: Пилат говорит им:
3: «Царя ли вашего распну?»
1: Первосвященники отвечали:
2: «Нет у нас царя, кроме Кесаря!»
1: Тогда, наконец, он предал его им на распятие. И взяли Иисуса и повели. И, неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа. Там распяли его, и с ним двух других по ту и по другую сторону, а посреди Иисуса. Пилат же написал надпись и поставил на кресте. Написано было: «Иисус Назарей, царь иудейский». Эту надпись читали многие из иудеев, потому что место, где был распят Иисус, было недалеко от города, и написано было по-еврейски, по-гречески, по-римски. Первосвященники же иудейские сказали Пилату:
4: «Не пиши, царь иудейский, но что он говорил: я царь иудейский».
1: Пилат отвечал:
3: «Что я написал, то написал».

Во взаимоотношениях трагедия начинается не тогда, когда есть непонимание слов, но когда молчание непонятно. Генри Дэвид Торо, американский писатель.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Светлана, тоже из Тюмени.
1: Почему ты поверила в Христа?
2: Услышала, заинтересовалась, пошла, стала искать, почувствовала, ну, что это реально, это, и я поняла, как он действует в моей жизни, ну, и теперь другого уже не могу принять.
3: Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе!

0: Вы слушаете «Свободное радио». Жизнь в каждом звуке.
1: Всем привет! Это София Гуско, и вы слушаете «Свободное радио».

0: Погоди.
1: Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Доброе семя. Важные истины для духовной жизни.
1: Наша ежедневная нужда. И содержание его, содержание постоянное, выдаваемо было ему от царя изо дня в день во все дни жизни его. 4 книга Царств, 25 глава, 30 стих. Этот стих из Библии говорит об Иехонии, который находился в изгнании в Вавилоне. От вавилонского царя он ежедневно получал все, что нужно было для жизни. Наш Отец на небе проявляет о нас еще большую заботу, каждый день удовлетворяя всякую материальную и духовную нужду. Нам не надо беспокоиться о завтрашнем дне, о нас позаботится наш Бог. Наша ежедневная нужда — это то, что нам нужно на один день. Было бы вредно есть, пить и иметь одежды больше, чем того требуется на текущий день. Все, что излишнее, лишь заставит нас беспокоиться о том, как это сохранить и уберечь. Наша ежедневная нужда — это то, чего мы должны ожидать на один день. Разве мы не должны довольствоваться тем, что дает нам наш Отец? Разве у нас нет причин благодарить Его? И наша духовная жизнь тоже нуждается в ежедневной заботе. Мы не можем аккумулировать духовную силу для последующего ее использования. Мы должны изо дня в день просить помощь свыше. Читая и слушая Слово, молясь и уповая на Бога, мы получаем все, в чем нуждаемся. Нужно лишь взять все, что так необходимо. Давайте же будем принимать и наслаждаться тем, что каждый день дается нам, как духовная пища.

0: Свободное радио.
1: Новый час на свободном.
2: Время остановиться и слушать.

0: выдержка из второго письма Павла христианам в Коринфе.
1: «Мне ведь были такие откровения. И потому, чтобы я не заносился, Бог дал мне занозу в тело. Ангела сатаны, он меня колотит, чтобы я не заносился. Трижды взывал я к Господу, моля избавить от него. Но он сказал мне: «Тебе достаточно и того, что я даровал. Ведь сила сильнее всего проявляется в слабости. И вот мне всего приятнее хвалиться своими слабостями, чтобы обитала во мне сила Христа. И поэтому я доволен, когда я слаб, когда меня оскорбляют, доволен лишениями, гонениями, горестями ради Христа. Ведь когда я слаб, лишь тогда я силен».

0: Библейская кухня.
1: «Смотри», — сказал фараон Иосифу, «я делаю тебя правителем всего Египта». Он снял свой перстень с печаткой и надел его Иосифу. Так фараон сделал Иосифа правителем всего Египта.
0: Здравствуйте! В эфире программа «Библейская кухня» и с вами ее ведущая Катя Ватуля. Иосиф провел много лет при дворе египетского фараона. Историки еды считают, что в Древнем Египте выращивали бамию – однолетнее травянистое растение семейства мальвовых, стручки которого используются в пищу и по сей день. Сегодня мы с вами приготовим блюдо египетской кухни – бамию, тушеную с мясом. Для этого вам потребуется чуть больше килограмма свежих стручков бамии, 1,5 чашки красного вина или бальзамического уксуса, 6 столовых ложек несоленого сливочного масла, 2 мелко нашинкованные луковицы, 2 измельченных зубчика чеснока, 800 грамм телятины или говядины для тушения, нарезанной на кубики, чайная ложка тмина и кориандра, 1 чашка очищенных и нарезанных помидоров и 4 столовые ложки томатной пасты, чашка мясного бульона, горсть мелко порубленных листьев свежей мяты, соль и свежемолотый перец, а также 3 столовые ложки оливкового масла. Разогрейте духовку до 180 градусов. Удалите верхушки стручков бамии и вымочите их в красном вине или бальзамическом уксусе в течение получаса. Растопите сливочное масло в большой сковороде на среднем огне. Обжарьте лук и чеснок до мягкого состояния. Понемногу добавляйте на сковородку мясо, обжаривая кубиками со всех сторон. Переложите мясо в большую жароупорную емкость. Добавьте лук, чеснок и соус со сковородки. Эту смесь поставьте на огонь и подогрейте, тщательно помешивая. Затем добавьте тмин, кориандр, помидоры, томатную пасту, мясной бульон и мяту. Горячую массу вылейте в емкость с мясом. Добавьте соль и перец. Накройте крышкой и запекайте в духовке, пока мясо не впитает всю жидкость. Это займет около 1,5 часов. Благословенной вам трапезы, друзья!
2: Библейская кухня.

Всем привет, друзья! Это «Музыкальная среда» и я ее ведущий Андрей Стародубцев. Вот были люди в наше время. Сегодня ради личного автомобиля многие готовы залезть в неподъемный кредит. А группа «Набат» началась с того, что в далеком 1977-м двое музыкантов продали машины, чтобы купить инструменты и оборудование. И все ради того, чтобы играть христианскую музыку.

Правда, нравилась эта идея в 80-е далеко не всем. Чтобы помешать группе, местные власти угрожали, отбирали инструменты, отключали электричество на выступлениях или вовсе перекрывали дороги, чтобы участники до мероприятия не добрались. Но, как известно, ветер перемен сделал свое дело, и в 90-х для группы наступила эпоха свободного творчества. Набат стал ездить с турами по России и зарубежным странам, выступать в залах кинотеатров, дворцах культуры, на площадях и даже в тюрьмах. К середине 90-х вышли два альбома «Моя жизнь» и «Озари мое сердце». Изменился состав и звучание группы.

Нулевые, а впоследствии десятые, стали новой страницей в жизни музыкантов. Оправившись после очередной смены состава и неприятного инцидента с уходом басиста Марчелло Черного, в 2017 году Набат выпускает, на мой взгляд, одну из самых ярких и сильных своих пластинок — альбом «Куда идем?». Куда?

Как вы знаете, слово «набат» означает сигнал колокола, призывающий жителей деревни или города. И музыка группы всегда была именно такой. Участники «набата» — настоящие профессионалы и глубоко верующие люди. А на их выступления всегда с удовольствием приходило множество людей. Я сам был этому свидетелем, ведь мне посчастливилось побывать на одном из последних больших концертов «набата» в Москве в 2019 году. Сегодня мы послушаем песню, которая еще надолго засядет в вашей голове. Это нестареющий хит «Волна любви».

Ваши пожертвования помогают нести свет и надежду в каждый дом. Вместе мы делимся Словом Божьим с каждым. Поддержать «Свободное радио» вы можете на свободное.медиа. Спасибо за щедрость вашего сердца.

Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: «Вот вышел сеятель сеять. И когда он сеял, часть зерен упала у дороги. Прилетели птицы и склевали их. Другие упали на каменистую почву, где земли было мало, и тотчас проросли, они были не глубоко под землей. А когда взошло солнце, оно опалило их, и ростки, не имея корня, завяли. Другие упали среди колючек. Колючки выросли и заглушили их. А другие зерна упали в землю добрую и дали урожай стократный, шестидесятикратный или тридцатикратный. У кого есть уши, пусть услышит».

0: слышишь, телефон звони.
1: Алло. Катя, привет, Кать, как ты? А, сейчас я Анжелу позову.
2: Меня нет дома.
1: Ты знаешь, она сейчас в ванне. Не могла бы перезвонить через часика так... два.
3: Есть люди, которых мы стараемся избегать.
4: Алло?
5: Евгений Борисович, это Гарик вас беспокоит. Я тут приболел немного. Можно я не выйду сегодня на работу?
6: Кончай болтать, Горюха. Рыбка в пруду нас заждалась.
5: Чё кричишь? Я тут с шефом разговариваю.
3: Несмотря на то, что Бог любит нас, многие все равно всячески пытаются его избегать.
2: Молиться? Изучать Библию? Я тебя умоляю. Мне что, время некуда девать?
3: Кто-то однажды сказал: если вы всю жизнь говорите Богу «ты мне не нужен», то после смерти Бог скажет вам: что ж, пусть будет так, как ты хотел. Ты будешь без меня всю вечность в аду.

0: Когда взберешься на высокую гору, перед тобой открывается огромное множество гор, на которые еще только предстоит взобраться. Нельсон Мандела, южноафриканский политический деятель.
1: Радость есть всегда. Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время обнять близких.
2: 9 сентября 1990 года – день трагической гибели священника Александра Меня, протоиерея Русской Православной Церкви, богослова, автора книг по богословию и истории христианства. Отец Александр Мень был одним из зачинателей христианского самиздата 60-х годов. До середины 1980-х его труды издавались главным образом за границей, под псевдонимами Светлов, Боголюбов и Павлов. Мень был духовным наставником, а часто и крестным отцом многих диссидентов 70-х и 80-х годов, хотя сам воздерживался от активной правозащитной деятельности, видя свою миссию в духовном просвещении. С середины 80-х отец Александр Мень стал одним из самых популярных христианских проповедников, в том числе в средствах массовой информации. Он был одним из основателей Российского библейского общества, общедоступного православного университета и журнала «Мир Библии». Отец Александр активно поддерживал и благотворительную деятельность, стоя у истоков создания группы «Милосердия» при Российской детской клинической больнице, которая впоследствии была названа его именем. Убийство популярного священника вызвало такой резонанс в обществе, что расследование преступления взяли под личный контроль Михаил Горбачев и Борис Ельцин. Тем не менее, обстоятельства, мотив и виновник этого преступления до сих пор остаются невыясненными. 9 сентября 2000 года следствие по делу об убийстве отца Александра Меня было приостановлено в связи с полной исчерпанностью всех возможных следственных действий. Так официально объяснил это решение Центр информации и общественных связей Генеральной прокуратуры Российской Федерации. След в истории.

0: Значит, я стал непобедим. Значит, в дверях встал господин. Это спаситель, это учитель, это Господь.
1: Свободное радио.

Здравствуйте. Не могли бы вы мне уделить несколько минут, пожалуйста? В общем, меня зовут Яков, и я решил обратиться к вам, чтобы попросить вас обратиться к Иисусу от моего имени. Дело в том, что в последнее время я вот никак не могу к нему пробраться. Вы только не подумайте, я не язычник какой-нибудь там. Только вот Иисус почему-то обращается со мной как с неверующим. Я не знаю почему. Понимаете, он даже меня по имени не зовет. Он когда вот ко мне обращается, он почему-то называет меня богатый молодой управитель. А я, между прочим, из знатного рода. Закон соблюдаю. По всем главным праздникам Иерусалим посещаю, само собой. Да и рабы мои все закон соблюдают. У меня, кстати, 350 рабов, если кто не в курсе. И как это Иисус мог подумать, что я язычник? Диву даюсь. Кроме того, я своей жене верен, не убивал, не воровал, не завидовал. Да и чему я могу завидовать? Я ведь могу позволить себе все, что продается за деньги. Ну, это так. Да, кстати, лже-богам никогда не поклонялся, никогда не упоминал имя Господа в суе. Какие у Иисуса могут быть ко мне претензии, сами посудите. Ох, если он на самом деле мессия, ему должно быть известно, что я праведный человек. Поговорите с ним, пожалуйста. Ну, замолвите за меня словцо. Я ведь не прошу ничего приукрашивать, просто скажите ему все как есть, пожалуйста. Да, кстати, на прошлой неделе мне все-таки удалось побеседовать с Иисусом. И знаете, что он сказал? Он говорит, чтобы я последовал за ним. Безумие. Ну, на кого я все оставлю? Ну, кто будет вести хозяйство? Кто будет следить за рабами? За ним ведь глаз да глаз нужен. Ой, вы только подумайте, бросить все и пойти за ним. Я, кстати, предлагал ему 10% моего имения. Даже 20 предлагал. И я вам скажу, 20% моего имения – это ой-ой-ой, какие денежки. Я думаю, этого хватило бы Иисусу и всем его апостолам до конца дней жить припеваючи. Ну нет же, не взял. Говорит, что ему нужны не мои деньги, а мое сердце. Ох, друзья мои, не могу я его понять, как ты не крути. Знаете, мне даже иногда мысли какие приходят. А может, этот Иисус просто завидует моему богатству и положению в обществе? Может, он хочет, чтобы, оставив все и последовав за ним, я бы просто стал таким же, как он, не имеющим ни копейки за душой? Да, впрочем, ладно, это вряд ли. Я умоляю вас, я прошу вас, поговорите с ним, а? Расскажите ему о том, какой я хороший, порядочный человек. Ну, скажите, что... Может... Да, скажите, что, может, я и решусь последовать за ним. Только пусть он даст какие-нибудь гарантии. Прошу вас, замолвите за меня словцо.

0: Жить значит меняться. Меняться значит взрослеть. А взрослеть значит непременно творить себя самого. Анри Бергсон, французский философ.
1: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни. I was buried beneath my rebellion. Lost without hope of redemption.

0: слово ободрения от служителей церкви. Говорит Павел Худа, епископ, старший пресвитер Пермского объединения Российской Церкви Христиан Веры Евангельской.
1: Дорогие друзья, хочу предложить вашему вниманию. Место Священного Писания записано в книге Исаии, 43 глава, с 1 стиха. Здесь записано: «Ныне же так говорит Господь, сотворивший тебя, Иаков, и устроивший тебя, Израиль. Не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему, ты мой. Будешь ли переходить через воды, я с тобой. Через реки ли, они не потопят тебя. Пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя. Ибо я Господь Бог, твой святой Израиль». Эти слова несут большое утешение для каждого верующего человека, потому что здесь Бог обещает, что Он будет всегда с нами. Будем ли мы переходить через реки, будем ли мы проходить через огонь, через трудности, Бог будет с нами. Мы живем в такое время, когда страх одолевает многих людей. И человек каждый сталкивается со страхами в своей жизни. Кто-то сталкивается с страхом перед смертью, кто-то болезни, кто-то трудности переживает, одиночество. Так или иначе, каждый человек борется в этом мире со страхами. И для нас большое благо знать то, что Бог присутствует в нашей жизни, и Он является тем, кто всегда присутствует в нашей жизни каждый день. Вы знаете, есть такое выражение, что корабль не тонет, когда он в воде. Он тонет, когда вода внутри в нем. Точно так же, если мы допускаем внутрь себя страхи, тревоги, если мы допускаем ту бурю, которая в этом мире, мы отчаиваемся. Но не важно то, что происходит вокруг нас. Важно то, что происходит внутри. Мы должны следить за нашим сердцем. Поэтому если в нашем сердце Божий мир, Божье обетование, Божье Слово, и мы пустили Его Слово, Его обетование внутрь нашего сердца, мы не будем подвержены страху. Я хотел бы пожелать сегодня каждому из нас, чтобы мы умели, научились побеждать страхи в своей жизни. Особенно в это время. Пусть Бог благословит каждого пониманием того, что Бог присутствует в нашей жизни. Он незримо всегда есть каждый день нашей жизни. Он видит все. Он видит переживания, Он все знает, и Он поможет нам пройти все. Пусть Бог благословит вас.
2: Присоединяйся к благому делу. Поддержи Свободное радио. Подробности на сайте свободное.медиа.

Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Осознание благодати. Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление. А когда умножился грех, стало преизобиловать благодать. Послание к Римлянам, 5 глава, 20 стих. Временами, когда я низко падал, я думал, когда же я научусь? Я снова оплошал. Но часто именно в этом состоянии уничижения и самоосуждения Бог решает сделать что-то удивительно славное для меня. Осознавая Его милостивую благодать, я не могу не ответить следующими словами: «О Господь, я люблю Тебя». Истинная хвала возникает спонтанно из сердца, признающего Божью доброту и благодать. Примите тот факт, что Бог любит вас и обеспечил прощение ваших грехов. Вновь помышляйте о той истине, что спасение приходит не по вашим хорошим делам, не по вашей способности соблюдать закон или заслуживание благосклонности Бога, но просто верою в Его Сына, который пришел, чтобы взять вашу вину и ввести вас в семью Божью. Благодаря послушной жертве Иисуса вы можете одерживать победу над своей плотью. Благодаря Иисусу вам не нужно бояться смерти. Вы были освобождены от рабства греха, вы были искуплены. У вас есть Святой Дух, Защитник, Руководитель, Учитель, Утешитель. У вас есть тело Христово. У вас есть Отец. У вас есть Его милость и прощение. У вас есть обещание вечного дома. И все это благодаря Его благодати. В свете всего этого, как вы ответите Ему сегодня? Не хотите ли вы прославить Его? Отец, мы изумлены Твоим прощением, Твоей любовью, милостью и благодатью. Мы благодарим Тебя за то, что даже когда мы низко падаем, Ты готов поднять нас, омыть нас и помочь начать все сначала. Мы любим Тебя, Господь. Во имя Иисуса. Аминь.

Воронкова Ольга. Я засыпаю с Богом, и с Богом просыпаюсь. И только на Него я в жизни уповаю. Я радуюсь о том, что мой Отец Небесный вложил в мои уста петь прославление песни. Я радуюсь тому, как только солнце встанет, могу я петь Христу воскресшими устами. И каждое мгновение блаженной жизни с Богом ведет меня Господь божественной дорогой. Меня Он искупил и подарил свободу. Он жажду утолил, я пью живую воду. И кормит Он меня манною небесной. Такой вот у меня Господь, Отец чудесный. С утра и до заката я буду славить Бога. Я честь Ему воздам, идя земной дорогой. И в тишине ночной я вознесу хваление за то, что подарил мне новое рождение. Он все мои грехи, вину и преступления вознес на крест и стал виновником спасения. И справедливый гнев Творца Он принял на Себя, воскрес для вечной жизни со мной и для меня.

Одетый в шлем латы, набитый черной ватой, шагаешь ты куда-то, скажи, куда? Ловить полунамеки, затачивать остроги и знать, что твои сроки горят всегда. Ни сна, ни пробуждения, лишь плавное кружение и выверен прицел, но ты забыл про цель. Зашел бы лучше в гости, поговорили просто, остался бы ночевать, а утром я б тебе спел. Вот тебе утро, брат, вот тебе полный двор снега, брат, что мне отдать тебе, я могу взять и понести.

вот твой самолетик опять стоит на взлете, и вот мерцает город под тобой чужой. А ночью одичало нырнешь под одеяло, чтоб там застыть, как рыба под застывшей водой. И когда наступит утро, ты включишь свой компьютер, и в бегстве от доски опять ворвешься в сеть. Но только в этой сети холодный дует ветер.

0: Чего нам всем хочется от отношений? Я думаю, что легкости, спокойствия, какого-то безусловного принятия, удовольствия от общения. Но так, к сожалению, происходит не всегда. Недавно в отношениях с одной дорогой моему сердцу подругой появилось недопонимание, а затем напряженность и охлаждение. Меня все больше заполняла обида, но тут Бог напомнил мне, что вражда и распри – это от лукавого. И самый лучший способ борьбы с врагом человеческих душ – вспомнить все то доброе, что связывает меня с моей подругой. Подумать о ее хороших сторонах, а не дуться и обижаться, отдаляясь все больше друг от друга. Я взяла в руки карандаш и записала на листочке три прекрасных качества моей подруги. А потом вспомнила еще одно и еще одно. И мне тут же захотелось позвонить ей и просто прояснить наше недопонимание. Что я с удовольствием и сделала, ведь мое сердце уже было готово. В послании филиппийцам сказано: «Со смиренномудрием почитайте один другого высшим себя. Не о себе каждый только заботься, но каждый и о других. Когда мы почитаем друг друга, мы тем самым почитаем и Бога». С вами была я, Екатерина Елутав, просто христианка.
1: Свободное радио. Музыка, слово, дух.

0: надежда есть всегда.
1: Долетел до звезд, но крылья опалил. Я так хотел ярко сиять, но не хватало сил. И камни не светя, я снова небо попросил.

0: огня.
1: Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства. Послание Иакова, 2 глава, 22 стих.
0: Вдохновляйся. Свободное радио.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Приветствую слушателей Свободного радио. Рассуждая о вере как о чем-то сакральном, для кого-то это просто принадлежность к чему-то или знание о существовании чего-то или кого-то. В какой-то степени это так, но лишь отчасти. Думаю, что вера – это некий абсолют, вмещающий в себя не только принадлежность или знание, но и обратную реакцию человека, подтверждающую того, что это действительно вера. В послании Иакова 2:22 написано: «Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства». Вера и поступки неразделимы. Это не параллельные действия, идущие поодаль друг от друга, а совместное действие, невозможное друг без друга. Это выражение одного в другом. Вера всегда выражается в делах. Действия по вере всегда требуют шага, иначе остаются сомнения. Дела или поступки – это проявление веры и показатель роста веры. И чем поступки серьезнее, тем больше показывают зрелость веры, которая тоже имеет рост. Вера имеет отличительную особенность в том, что она растет. Пример, как апогей веры истории Авраама, который проявил веру в послушании и действии, доверившись Богу в принесении в жертву своего сына. Вера возрастает при каждом доверии, выраженном в поступках. Вспоминая историю Авраама, сложно объяснить веру его в отношении Бога, где Авраам вышел из своего родства и поверил в обещанное Бога, что от него произойдет народ. Так вот, вера выразилась в том, что он вышел и пошел. Это не было ожидание, когда обещанное произойдет. Он сделал шаг навстречу того, что Бог пообещал. Также и Иаков говорит о том, что веру можно увидеть. «Покажи мне веру из дел твоих». Дела – это внешнее проявление веры. Это естественное состояние, как и тело, которое без духа мертво, так и вера без дел мертва. Я бы сказал так. Наша вера проявляется в ответ шагом вперед и порой в неизвестность, иначе это не вера, а лишь знание. Вера всегда соприкасается с неизвестностью, где для того, чтобы поверить, человек делает шаг навстречу, для того, чтобы эта вера утвердилась в нем и проявилась. И с каждым новым шагом вера начинает расти, то есть возникает доверие, где человек перестает иметь сомнения. Закончив рассуждение, я бы сказал так. Вера, она как дыхание. И пока человек дышит, он живет. С вами был пастор Алексей Чернуха, Церковь Новый Завет, город Ингисепп. Свободная.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Да, все мы, родители, очень желаем, чтобы интимная жизнь наших детей не принесла им горьких разочарований. Все мы хотим, чтобы они не ошиблись в выборе партнера. Но порой все оказывается далеко не так, как мы того хотели. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Федеральный центр по контролю за заболеваниями опубликовал тревожные данные. Было проведено исследование сексуального поведения 12 тысяч старшеклассников. Исследования показали, более половины ребят уже вступали в интимную близость. Среди выпускных классов эта цифра составляет 72%. Как мы, родители, можем повлиять на наших детей в условиях такого давления со стороны сверстников, уже имевших определенный сексуальный опыт? Да и можем ли вообще? Я думаю, это возможно. Согласно результатам исследований, подростки, не вступающие в интимную близость до брака, имеют очень много общего с себе подобными. Обычно они весьма заинтересованы в хорошей успеваемости в школе и вполне честолюбивы. Родители таких подростков находятся с ними в тесных, доверительных отношениях. Такие дети не живут сегодняшним днем. Они видят все в перспективе, и это является причиной того, что они на время отказываются от удовлетворения некоторых своих желаний. Именно здесь ключ к пониманию. Мы должны находиться в постоянном тесном контакте с детьми, помочь им определить для себя будущие цели, требующие много сил и времени. Кроме того, уже в детстве мы должны прививать им общие моральные ценности, пытаться породить в них желание быть лучше и строить свою жизнь так же, как строили ее мы. Только тогда наши дети смогут сделать ответственный выбор, и им будет на кого опереться. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Меня зовут Анжелика Георгиевна, я с города Зеленоград, Москва.
1: Почему ты поверила в Христа?
2: Почему я верю во Христа? Ну, я его узнала очень давно, и потому что он мне дал освобождение, он мне дал понять, что можно жить другой жизнью и быть свободной, свободной от греха, и он дает свободу.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Вера помогает в жизни, ну, вообще вера. Верить – это вообще хорошо, когда мы верим, да? А тем более, когда мы верим в Бога. Бог есть любовь, Он мне показал свою любовь. И когда мы верим в Бога, хоть мы знаем Его, то, что Он нам оставил, показал нам свою любовь, и мы верим в Него, мне легче жить. Почему? Потому что Он мне дает мудрости поступать в каких-то сложных вопросах. Я на Него уповаю, молясь и прошу, чтобы Он мне дал мудрости правильно поступить. И да, в жизни бывает сложно, но я выхожу победителем.
1: Твой любимый библейский стих?
2: Стих на сегодня. Псалом 31:1. Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
2: Христианство – это свобода. Кто считает, что это ограничение, значит, он не свободен, он не верит в Бога, он не наслаждается тем, что дал нам Бог. Он дал нам любовь, Он дал нам упование на Него, Он дал нам жизнь вечную, потому что здесь мы все гости, а потом мы пойдем домой.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: книги Евангелия от Луки.
1: Никто не ставит зажженный светильник в укромное место или под горшок. Нет, его ставят на подставку, чтобы входящие видели свет. Глаза — это светильник для человека. Когда глаза здоровы, весь человек полон света. Когда глаза больны, человек окутан тьмой. Смотри же, чтобы свет в тебе не был тьмой. Так вот, если ты полон света и нет ничего в тебе темного, ты весь будешь светиться, как если бы озарял тебя своим сиянием светильник.

0: Несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя.
1: Настроиться на истину. Что-то с нашим обществом не так. Мы строим высокие заборы и закрываем глаза на беду ближнего. Пытаемся не замечать слезы, боль и немощь, скрывая их за стенами больниц и хосписов. Пусть бедными и больными занимаются специально обученные люди. Мы не хотим испачкать свое хорошее настроение и помешать планам по личностному росту. Между тем, помощь нуждающемуся – это часть нашего предназначения, а милосердие – качество, над которым мы обязаны работать всю свою жизнь. Никакая стабильность, комфорт или даже роскошь не заменят радости, которую дает нам бескорыстное, доброе дело. Помогая тому, кто не в силах помочь себе сам, мы ощущаем, что находимся на своем месте. Мы делаем то, ради чего мы здесь живем. В Евангелии есть слова Христа о том, что тот, кто помог заключенному, больному или бездомному, помог ему самому. Забота о ближнем – это то поручение, которое мы получили прямо от Бога. Не бойтесь и не убегайте от радости, которую дает доброе дело, и будьте теми, кем должны быть.
2: Свети ярко, вдохновляй. Свободное радио.

Друзья, всем привет! Это Андрей Стародубцев. Представьте, что свободное радио — это костер. Вокруг него, плечом к плечу, сидят многие братья и сестры. Костер освещает наши лица посреди кромешной тьмы и согревает. Но если все перестанут подбрасывать дрова, то огонь пойдет на спад и вскоре совсем затухнет. Давайте не допустим этого и сделаем все необходимое, чтобы огонь христианского творчества и истин продолжал согревать и освещать нас. Поддержать свободное радио очень просто. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ.

0: Нет счастья в комфорте. Покупается счастье страданием. Фёдор Михайлович Достоевский.
1: Наш сайт свободная.медиа.

0: выдержка из второго письма Павла христианам в Коринфе.
1: «Мы знаем, тот, кто воскресил Господа Иисуса, и нас воскресит вместе с Иисусом и поставит перед собою рядом с вами. Ведь все это делается ради того, чтобы Божья доброта, умножаясь, достигла множества сердец и хлынула из них потоком благодарности во славу Бога. Вот почему мы не падаем духом. Даже если наша внешняя оболочка ветшает, наша внутренняя сущность обновляется с каждым днем. Страдания наши легкие и мимолетные, а приносят они нам огромную, полновесную, вечную славу, которая многократно перевешивает страдания. Мы устремляем взор не на видимое, а на невидимое, ведь видимое временно, невидимое вечно».

0: Петрович, а что это у тебя за видеокамера на шапке?
1: Это Сэшт-2003. Спасение электрошоковой терапии. Эта камера следит за каждым твоим движением. А вот этот микрофон записывает твое каждое слово. Ну, если ты сделаешь или скажешь что-либо, что нарушает 10 заповедей, то тебя так шарахнет током, что пальцы на ногах свернутся в колечки.
0: Не понял. А в чем прикол-то?
1: Ну, чего непонятного-то? Покупаешь такую штуку, ну и забудь про нарушение 10 заповедей. Твоя жизнь станет такой святой, что Бог обязательно примет тебя на небеса. Вот посмотришь, за 19,95 эта штука разойдется как хот-доги.
0: Слушай, Петрович, по-моему, это пустая затея. Ничего у тебя не выйдет.
1: Да ты что? Я ж над ней 5 лет работал. Хотел сказать 2 года. Хватит. 2 недели. 2 недели.
0: Больно, наверное.
1: Если честно, да. Но, как видишь, эта штука хотя бы не дала мне солгать, и я остался святым перед Богом. Ну, в каком-то смысле.
0: Ох, Петрович. Ты просто пытаешься изменить свое поведение. Ты знаешь, твое сердце должно измениться. А это случится только если ты попросишь Бога простить тебя. Да выбрось ты этот Сэшт-2003. Зачем ты с ним возишься?
1: Затем, что я хочу, чтобы как можно больше людей спаслось. Ай-яй-яй, ну ладно. Просто хотел подзаработать. Father. His arms are big enough.

Истинна поговорка «каков поп, таков и приход». Церкви по-разному определяют свое отношение к пожертвованиям и финансовой прозрачности. И где-то прихожане получают еженедельный отчет о тратах церковной казны, а где-то в это посвящен только узкий круг лиц. Не нам судить, но важно, чтобы все было максимально честно и максимально по любви. Остальное вторично. Отдавайте без претензий и принимайте без злоупотребления.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

in this moment and leading me through into

0: Притчи Соломона.
1: Когда злодеи приходят к власти, люди скрываются, а когда они гибнут, умножаются праведники.

0: Литерный вагон. Читаем не спеша.
1: Ханс фон Бальтазар. Сердце мира. Ты в темнице, и я тоже. Я знаю, Господи, что ты попал в эту темницу из-за меня. И только лишь потому, что я остаюсь в своей темнице, ты остаешься в своей. Наши тюрьмы неотделимы друг от друга, и обе они — это одна и та же тюрьма. Если бы тебе удалось освободить меня из моего плена, ты освободился бы сам. Стены, разделяющие нас, упали бы, и мы смогли бы насладиться нашей общей свободой. И я тоже, скорее всего, мог бы освободить тебя, освободить тем, что освободил бы себя самого, и в этом случае мы были бы также свободны. Но все это лишь если бы. Это именно то, чего ты не можешь, и чего я сам тоже не могу. Мне известна твоя тайна. Ты хочешь разделить со мной мою судьбу, но я погребен в моих собственных глубинах, и я не могу взорвать врата этого ада. Ты думал, что вдвоем будет легче, и сам вызвался, чтобы помочь мне. Ты похоронил себя в моих пещерах, и поскольку мое одиночество одиноко, оно стало и твоим. И ныне каждый из нас томится в ожидании другого, отделенного стеной. Мне известно, что вина лежит на мне, и что ты невиновен. Ты сделал все, что было возможно. Ты страдал, ты расплатился за меня. Ты заплатил за все, заплатил вперед, все до последней капли. Но остается нечто, чего ты не можешь, и именно этого не могу и я. Я должен был бы, но не могу. Я должен этого желать, но я не желаю. Я хотел бы желать этого, но я не желаю хотеть. Что все это такое? Как все это происходит? Я не понимаю этого. Речь идет о том, что ты устранил грех и искупил его. Ты не просто покрыл его, но уничтожил, и в глазах Бога он более не существует. Но грех — это именно то, чего я имею в виду. Я не хочу того, чего хочет Бог. И я не знаю, как преодолеть мое сопротивление. Я не знаю, как разрушить пленившие меня стены моей тюрьмы. Понимаешь ли ты, Господи, о чем я говорю? Не так уж легко объяснить все это, ибо я сам не вполне понимаю, как все это происходит, как все это связано между собой. Когда я начинаю размышлять об этом, все превращается в чащу, в которой заблудилась моя душа. Заблудилась, подобно заблудшей овце в зарослях терновника. Но я попытаюсь рассказать тебе все это. Вначале все очень просто. Я просто вижу, что я не могу того, чего мне бы хотелось. При этом я знаю то, что я должен делать. Ты говорил мне об этом, священник говорил мне об этом, и я сам себе об этом говорил. В этом смысле все на своих местах. Не на своем месте лишь моя воля, моя возможность хотеть. Нет, у меня, разумеется, есть воля. Воля, что способна желать. Но у меня есть и другая воля, та же самая, что не желает. И я не понимаю, что творю, ибо я творю не то, чего хочу, но то, что ненавижу. И если я совершаю то, чего не хочу, то совершаю не я, но живущий во мне грех. И я знаю, что во мне, то есть во плоти моей, нет добра, потому что, хотя я и желаю добра, я не могу творить его. Я не творю того добра, которого желаю, а творю зло, которого не желаю. Живущий во мне внутренний человек радуется Божьему закону, но в членах тела моего царит иной закон. Он противостоит закону моего разума и делает меня пленником того греховного закона, что управляет телом моим. Бедный я человек, кто избавит меня от этого смертного тела? И вот воля моя разрывает меня на части. И именно тогда, когда я хочу, я не хочу. И поэтому я взываю к тебе из темницы моего нежелания. Сделай так, чтобы я желал.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

to the promise he made to our fathers. Of his mercy to Abraham.

0: книге Евангелия от Иоанна.
1: «Я истинная виноградная лоза, а мой отец — виноградарь. Всякую ветвь на мне, что не приносит плодов, он обрезает, а плодоносную ветвь очищает, чтобы большим был урожай. Вы же уже чисты через слово, что вам возвестил я. Будьте во мне, как я в вас. Как ветвь сама по себе плодоносить не может, если не будет частью лозы, так и вы тоже не сможете, если во мне не останетесь. Я лоза, а вы ветви. Только тот, кто во мне, как и я в нем, плодоносит обильно, потому что вам без меня ничего не сделать. А кто не во мне, тот словно ветвь, что выброшена из виноградника и засыхает, их соберут, бросят в огонь и сожгут. Но если во мне вы останетесь, и слова мои в вас останутся, просите о чем хотите, и вам будет дано. Слава Отца моего проявится в том, что вы урожай принесете обильный и станете учениками моими. И как меня полюбил Отец, так и я полюбил вас. Живите в моей любви. Если исполните то, что я вам заповедал, будете жить в моей любви. Так же, как я исполнил то, что мне заповедал Отец, и живу в любви Отца. Я сказал это вам, чтобы радость моя стала вашей, чтобы наполнила вас до краев.
2: Уютный вечер на свободном радио.

0: Доброе семя. Важные истины для духовной жизни.
1: Уверенность в спасении. Мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Послание к Евреям, 3 глава, 14 стих. У многих верующих появляется чувство тревоги, когда в отрывках из Библии, в которых говорится о христианах, они встречают слово «если», как в приведенном выше стихе. И тогда они задаются вопросом, действительно ли они смогут сохранить свою уверенность и свою веру до конца. Важно, однако, понимать, что есть две точки зрения. Если рассматривать вопрос с точки зрения Бога, то «если» не может быть никогда. Придя к Богу с исповеданием своих грехов и уверовав в Спасителя, мы обрели спасение. Мы получили новую жизнь и стали детьми Бога, в нас вселился Святой Дух. Основой всего этого стало дело искупления, совершенное Господом Иисусом на кресте, и труд, который осуществлен Богом в этой связи. Все, что сделал Бог, надежно. Но в Библии есть стихи, когда вопрос рассматривается с точки зрения ответственности человека, и вот в них мы находим эти «если». Многие утверждают, что они были обращены, что они верующие, но судя по их поведению, этого не скажешь. Господь знает, кто на самом деле принадлежит Богу, и время покажет. Мнимый христианин, чье исповедание чисто внешне, рано или поздно отвернется от веры. Истинного же верующего Бог приведет в пункт назначения.

0: Уважаемые пассажиры, во время движения поезда держитесь за поручень. Когда транспорт трясет, лучше схватиться за что-то прочное. Когда трясет мир, ничего кроме Бога и Его любви к нам просто не остается. Так что давайте ухватимся покрепче и будем ждать своей остановки. Ведь только там мы сможем оказаться в настоящей стабильности и равновесии.
1: У любви есть голос. Свободное радио.

0: книги «Евангелие от Матфея».
1: «Когда поститесь, не будьте угрюмы, как святоши. Они ходят с унылыми лицами, чтобы все видели, они постятся. Верно вам говорю, они сполна получают свою награду. А ты, когда постишься, причеши волосы и умой лицо, чтобы не знали люди, что ты постишься, а знал только Отец твой, который видит все, что совершается тайно. Тогда Отец твой, который видит все, что совершается тайно, вознаградит тебя».
2: Новая музыка на свободном радио.

Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: Роскошь превращается в необходимость и порождает новые обязанности. Как только человек привыкает к новому удобству, он принимает его как само собой разумеющееся, а потому рассчитывает на него. Наступает момент, когда уже и обойтись без привычного невозможно. Юваль Ной Харари, израильский военный историк.
1: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.
2: Всем привет, это София Гуско, и вы слушаете «Свободное радио».

Всем привет, друзья! Это «Музыкальная среда» и я ее ведущий Андрей Стародубцев. Вот были люди в наше время. Сегодня ради личного автомобиля многие готовы залезть в неподъемный кредит. А группа «Набат» началась с того, что в далеком 1977-м двое музыкантов продали машины, чтобы купить инструменты и оборудование. И все ради того, чтобы играть христианскую музыку.

Правда, нравилась эта идея в 80-е далеко не всем. Чтобы помешать группе, местные власти угрожали, отбирали инструменты, отключали электричество на выступлениях или вовсе перекрывали дороги, чтобы участники до мероприятия не добрались. Но, как известно, ветер перемен сделал свое дело, и в 90-х для группы наступила эпоха свободного творчества. Набат стал ездить с турами по России и зарубежным странам, выступать в залах кинотеатров, дворцах культуры, на площадях и даже в тюрьмах. К середине 90-х вышли два альбома «Моя жизнь» и «Озари мое сердце». Изменился состав и звучание группы.

Нулевые, а впоследствии десятые, стали новой страницей в жизни музыкантов. Оправившись после очередной смены состава и неприятного инцидента с уходом басиста Марчелло Черного, в 2017 году Набат выпускает, на мой взгляд, одну из самых ярких и сильных своих пластинок — альбом «Куда идем».

Как вы знаете, слово «набат» означает сигнал колокола, призывающий жителей деревни или города. И музыка группы всегда была именно такой. Участники «набата» — настоящие профессионалы и глубоко верующие люди. А на их выступления всегда с удовольствием приходило множество людей. Я сам был этому свидетелем, ведь мне посчастливилось побывать на одном из последних больших концертов «набата» в Москве в 2019 году. Сегодня мы послушаем песню, которая еще надолго засядет в вашей голове. Это нестареющий хит «Волна любви».

Наталья Мелешко. «Не сотвори кумира». Нам Бог сказал: «Не сотвори кумира». А сколько их по жизни-то у нас? Мы выбираем блеск, веселье пира, что по душе и радует наш глаз, и слуху льстит, и что нас возвышает, приятность, удовольствие несет, наш эгоизм гордыню ублажает и вдаль запретную для нас зовет. Мы любим создавать себе кумиров, на прочный пьедестал возносим их, но жизнь земная так порой игрива, вдруг в пух и прах все разрушает вмиг. А как мамона душу нам ласкает, прельщает, миражами манит нас, волшебной сказкой лживой увлекает, потом предаст в тяжелый самый час. Как мало посвященных Богу в мире, кто не пошел за суетной тщетой, Господь сказал: «Не сотвори кумира, я истинная жизнь, иди за мной».

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Почему ты в костюме муравья?
1: Потому что там муравьи на дороге. Я хочу им сказать, чтобы они уходили с дороги.
0: А зачем тебе это?
1: Папа скоро приедет домой на машине и раздавит их.
0: Почему ты их просто не перенесёшь на другое место?
1: Потому что их там много-премного.
0: Почему ты их не сметёшь с дороги великом?
1: Да ты что? Им же будет больно.
0: Почему ты их просто их не смажешь водой из шланга?
1: Я пробовала, но они все равно ползут назад.
0: Так почему что ты в костюме муравья?
1: Потому что я хочу быть как Иисус.
0: Иисус не ходил в костюме муравья.
1: Но ведь он стал человеком, как мы.
0: Когда это стать человеком?
1: На Рождество же.
0: А, точно.
1: Так вот, и я хочу стать муравьем и сказать другим муравьям, чтоб они ходили с дороги до того, как папа вернется.
0: Давай я тебе помогу.
1: Беги, принеси папины наушники.
0: Чего?
1: И мы приклеим к ним две пружинки.
0: А, что потом?
1: Потом ты пойдешь и скажешь им, что я иду.
2: Девчата, я сегодня пораньше.
1: Нет!

0: а Павла христианам в Коринфе.
1: «Я открою вам тайну, братья. Не все мы умрем, но все изменимся. В один миг, во мгновение ока, при звуке последней трубы. Она прозвучит, и мертвые встанут нетленными, и мы изменимся. То, что тленно, должно облечься в нетление, и смертное облечься в бессмертие. И когда тленное облечется в нетление, и смертное облечется в бессмертие, тогда исполнятся слова Писания: уничтожена смерть, победа. Где твоя смерть, победа? Где твое смерть, жало? А жало смерти — грех. Силу же грех получил от закона. Но благодарение Богу, Он дал нам победу через Господа нашего Иисуса Христа. Так вот, братья мои любимые, будьте стойки, будьте неколебимы. Отдавайте себя без остатка работе для Господа, ведь вы знаете, ваш труд для Господа не будет напрасен.

0: Оксана Зеленова, Филипп Николаи. Гимны во время чумы. Филипп Николаи родился в 1556 году, умер в 1608. Немецкий лютеранский богослов, поэт и композитор. Он родился в городе Менгерингхаузене в княжестве Вальдек в семье Дитриха Николаи Рафленбёля, который был когда-то католическим священником, но в 1543 году перешел в лютеранство и позднее стал пастором. Отец горячо желал, чтобы его сыновья, включая Филиппа, также стали священнослужителями. В Эрфуртском университете Николаи учился у Людвига Гельмбольда, который был не только профессором философии, но и известным поэтом и гимнографом. Он ввел припев в протестантские песнопения. Новые поколения протестантов постепенно утрачивали религиозный пыл основателей протестантизма и становились равнодушными к вере и ее вопросам. Лютеранские богословы и пасторы, озабоченные этим положением дел, стремились как можно точнее и яснее определить важнейшие христианские положения о спасении и освящении. Некоторые из них указывали на особую роль освящения, которая они понимали как череду постоянных прорывов к Богу, заставляющих заново почувствовать свою зависимость от Бога и свое спасение благодаря Его милости. В 1583 году Николаи был рукоположен и стал пастором в городе Хардеке. Однако вскоре в Вестфалии победила католическая контрреформация. Николаи, как лютеранин, был изгнан из города испанскими наемниками. Некоторое время молодой пастор тайно служил проповедником в нелегальной лютеранской церкви в Кёльне, который в то время был католическим городом. Николаи продолжал развиваться и как ученый-богослов. В 1594 году в Виттенберге он получил степень доктора богословия. Еще через два года Николаи стал пастором в городе Унне, Вестфалии. В 1597-98 годах в городе случилась эпидемия чумы. Николаи как пастору приходилось хоронить своих прихожан, в некоторые дни даже десятками. Неудивительно, что горожан, которым некуда было бежать, постигло глубокое уныние. И оно вступило в самую тяжелую фазу, когда эпидемия завершилась. У людей умерли многие близкие. Город опустел. Чума может вернуться в любой момент. Жизнь хрупка. Как жить? Как действовать дальше? И в этой ситуации Филипп Николаи, бескомпромиссный полемист, споривший и с католиками, и с кальвинистами, решил, что необходимо отложить конфессиональные споры и поддержать свою паству. В 1599 году во Франкфурте выходит в свет его книга молитвенных размышлений. Обычно во времена бедствий в подобных сочинениях преобладал акцент на грехах людей и необходимости покаяния. Но Николаи смещает перспективу на славу небес, блаженство, пребывание с Богом и на радость его присутствия, как бы тяжело не было. В приложении книги были напечатаны три песнопения Николаи, два из которых сделали автора одним из самых известных немецких гимнографов. В духе западной христианской поэзии, витиеватым языком барокко, он пишет о радости в единстве Христа и христианина. «О, моя жемчужина, драгоценный венец, истинный сын Бога и Марии, высокородный царь, мое сердце называет тебя лилией, твое сладкое Евангелие, чистое молоко и мед, глубоко излей в мое сердце, о, светлая яшма и светлый рубин, пламя твоей любви, возвесели меня, чтобы я оставался живым ребром твоего тела». В песнопении ликующий весело кричит от радости: «Да будет тебе воспета слава человеческими и ангельскими языками, прекрасными арфами и кимвалами, врата из 12 жемчужин в твоем граде, мы сопричастны ангелам у твоего высокого престола, ни одно око не видело, ни одно ухо не слыхало такой радости, мы веселимся об этом, йо-йо». Позднее оба этих гимна были положены на музыку Иоганном Себастьяном Бахом. В 1601 году Николаи стал старшим пастором церкви Святой Екатерины в Гамбурге, где и умер через 7 лет. В некоторых лютеранских календарях День памяти Филиппа Николаи отмечается 26 октября вместе с Днем памяти другого немецкого гимнографа Пауля Герхарда.
1: Герои веры. Свободное радио. Вдохновляет.

0: Слово ободрения от служителей церкви. Что говорит пастор Вячеслав Сафронов?
1: 1 Иоанна 2:15 написано: «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви Отчей». Я хотел бы, чтобы мы немножко порассуждали о послушании Богу. Библия говорит о том, что Бог есть ревнитель, и Он ревнует тот дух, который живет внутри нас. Другими словами, Бог желает, чтобы мы принадлежали только Ему, одному, целиком и без остатка. Дьявол сеет в наш разум каждый день любовь к этому миру, любовь к материальным ценностям. Однажды Исав и Иаков, это два брата, в их жизни произошла ситуация, когда Исав продал первородство Иакову. Как он это сделал? Он вынашивал это в своем сердце. Как важно нам принимать правильные решения, как важно нам стоять в послушании Богу. То, что родилось в сердце Исава, оно не родилось в один момент. Оно сеялось в него, в его разум каждый день. И что происходит? Бытие 26 глава 34 стих написано: «И был Исав 40 лет, и взял себе в жены Иегудифу, дочь Беера, хитиянина, и Васимафу, дочь Елона, хитиянина. И они были в тягость Исаку и Ревеке». Здесь написано, что он взял себе жен хитиянок, которых Бог сказал им не брать. И имена этих женщин переводятся как «аромат» и «благоухание». Другими словами, Исав, он выбрал материальную ценность, и он прилепил свое сердце к видимым вещам, к материальному миру. Иаков же, со своей стороны, он прилепил свое сердце к Богу, он прилепил свое сердце к тому, чтобы молиться, чтобы искать лица Божьего. И глядя на Иакова, мы видим, что во всех своих жизненных вопросах он научился доверять Богу. Где бы он ни был, где бы он ни находился, в каких ситуациях и обстоятельствах он доверял Богу, и Бог благословил его, и Бог поднял его. Почему Бог поднимает и благословляет людей Божьих? Потому что они прилепляют свое сердце к духовному миру. Давайте, братья и сестры, прилеплять свое сердце к духовному. Давайте прилеплять свое сердце к чтению Слова Божьего. Давайте прилеплять свое сердце к молитве и к отношению с Богом. И Бог благословит наши жизни. Аминь, народ Божий. Я вдохновляю вас изучать Слово Божие, молиться и искать лица Божьего. Пусть Бог благословит каждого из вас.

0: Деяния апостолов.
1: Некоторые, пришедшие из Иудеи, учили братьев:
2: «Если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись».
1: Когда же произошло разногласие и немалое состязание у Павла и Варнавы с ними, то положили Павлу и Варнаве и некоторым другим из них отправиться по сему делу к апостолам и пресвитерам в Иерусалим. Итак, быв провожены церковью, они проходили Финикию и Самарию, рассказывая об обращении язычников, и производили радость великую во всех братьях. По прибытии же в Иерусалим они были приняты церковью, апостолами и пресвитерами, и возвестили все, что Бог сотворил с ними, и как отверз дверь веры язычникам. Тогда восстали некоторые из фарисейской ереси уверовавшие и говорили, что должно обрезывать язычников и заповедовать соблюдать закон Моисеев. Апостолы и пресвитеры собрались для рассмотрения сего дела. По долгом рассуждении Петр, встав, сказал им:
3: «Мужи и братья, вы знаете, что Бог от дней первых избрал из нас меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелия и уверовали. И сердцеведец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святого, как и нам, и не положил никакого различия между нами и ими, верою очистив сердца их. Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на вы и учеников иго, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы? Но мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся, как и они».
1: Тогда умолкло все собрание и слушало Варнаву и Павла, рассказывавших, какие знамения и чудеса сотворил Бог через них среди язычников.

0: Хотите посмотреть хороший фильм, но не знаете, что выбрать? Я готова помочь вам в этом деле. Меня зовут Катя, и я рассказываю вам о лучших христианских фильмах и просто хороших фильмах для души. Сегодня расскажу вам о фильме 2011 года «Сёрфер души», по-английски «Soul Surfer», режиссер Шон Макнамара. Это реальная история из жизни профессиональной серфингистки Беттани Гамильтон, которая в 13 лет потеряла левую руку в результате нападения акулы. Но сила воли и настоящий характер сделали свое дело. Беттани, несмотря ни на что, вновь встала на доску и начала принимать участие в соревнованиях на правах полностью здорового серфингиста. В фильме показано, что вера Беттани дает ей для этого силы, меняет траекторию ее жизни и формирует характер. В главных ролях Анна-Мария Роб, Хелен Хант, Деннис Куэйд и другие. Фильм «Сёрфер души».
1: Свободное радио. Свободное радио.

Представьте, где-то сейчас в машине, в наушниках или на кухне за утренним кофе кто-то услышал именно те слова, которые спасли его день, а может быть и жизнь. И это не магия. Это свободное радио, которое живет благодаря поддержке таких же людей, как и вы. Помогите нам сделать так, чтобы Евангелие звучало громче. Зайдите на сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Вместе мы можем больше.

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время довериться Богу. 10 сентября Епископальная Церковь вспоминает Александра Крамола, священника-афроамериканца, который всю свою жизнь трудился, чтобы добиться равенства для афроамериканцев. Крамол был рукоположен в священники в Соединенных Штатах, но затем направился в Англию, чтобы собрать здесь деньги для своей церкви, читая лекции об американском рабстве. Аболиционисты оплатили его 3-летнее обучение в Кембриджском университете, где Крамол разработал концепцию панафриканизма. В 1853 году Крамол переехал в Либерию, где затем жил и работал 20 лет, уча и проповедуя местному населению. Он хотел, чтобы из Америки афроамериканцы переезжали в Африку, неся туда цивилизационную миссию, однако не получил широкой поддержки. После возвращения в Соединенные Штаты в 1872 году Крамол служил в епископальной миссии Святой Марии в Вашингтоне, округ Колумбия. Через 3 года он и его прихожане основали епископальную церковь Святого Луки, первую независимую черную епископальную церковь в городе, где Крамол служил настоятелем вплоть до 1894 года. Впоследствии церковь Святого Луки была объявлена национальным историческим памятником и стала визитной карточкой Вашингтона. 10 сентября 1898 года Александр Крамол скончался в Нью-Джерси. Этот день в литургическом календаре Епископальной церкви отмечается как праздник в честь Александра Крамола и день его памяти.
2: С

0: Не пытайся отыскать причину любви. Она соткана из вопросительных знаков. Немер ибн Эль Барут, аргентинский поэт.
1: В любых обстоятельствах слушай «Свободное радио».
2: Всем привет, это Серафима, и вы слушаете «Свободное радио».

0: Послание Иоанна, 4 глава, 16 стих.
1: Глоток, глоток живой воды. Живой воды.
2: Новая музыка на свободном радио.

Друзья, вы знаете, что «Свободное радио» живет только благодаря вам. Без генеральных спонсоров, без назойливой рекламы. Но у нас есть сердце и вера. И нам очень нужно ваше участие, чтобы продолжать нести эту веру в наш непростой и такой раненый мир. По-настоящему менять жизнь людей светом Евангелия. Поверьте, вместе мы можем сделать это. Зайдите на сайт «Свободная.медиа» и нажмите кнопку «Поддержать». Станьте тем, кто скажет сегодня: «Да, я с вами».

Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Кто избавит меня? Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которое не хочу, делаю. Бедный я человек. Кто избавит меня от всего тела смерти? Послание к Римлянам, 7 глава, 19 и 24 стихи. Мы все проходили через эту борьбу, которую Павел описывает в этом отрывке. В наших сердцах мы знаем, что правильно. Мы знаем в точности, что нам следует делать и чего нам делать не следует. И по большей части мы усердно стараемся сделать то, что правильно. Но мы обнаруживаем, что порочный закон в нашей плоти работает против нас. И в итоге мы не делаем то, что, как мы знаем, нам делать следует. В наших умах мы служим Богу, но вот плоть наша подводит нас. Нам нужно искать помощь вне себя и смотреть на Иисуса Христа. Когда Павел объясняет эту дилемму, он говорит: «Бедный я человек, кто избавит меня?» И с этим восклицанием мы видим ответ. Ответ лежит не в нас, мы не можем этого сделать. В этой же главе Павел говорит: «Не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе». Нам нужно искать помощи вне себя. Далее Павел отвечает на свой собственный вопрос: «Благодатью Бога моего Иисусом Христом». Признавая слабость нашей плоти, Бог дал ответ нам и вам. Вы не можете находиться в послушании своими собственными силами, но вы можете все через Иисуса Христа и через силу Духа Святого. С их помощью вы можете быть тем человеком, каким Бог хочет вас видеть. Отец, мы признаем нашу нужду, и мы понимаем наше бессилие. Спасибо за то, что Ты дал нам силу через Духа Святого. Да пребудем мы в Тебе, чтобы не исполнять желаний нашей плоти. Во имя Иисуса. Аминь.

0: Псалом 5. Услышь слова мои, Господи, пойми стенания мои. Внемли крику о помощи, мой Царь и мой Бог, ведь я молюсь Тебе. Утром, Господи, Ты услышишь мой голос, утром предстану с мольбой пред Тобою и замру в ожидании. Ты не Бог, желающий беззакония. Зло не сможет с Тобой обитать. Надменные не устоят пред Тобой. Всех делающих зло Ты ненавидишь. Ты погубишь говорящих ложь. Кровожадных и коварных гнушается Господь. Но я по великой милости Твоей войду в дом Твой, поклонюсь в святом храме Твоем, в страхе пред Тобой. Веди меня, Господи, в праведности Твоей, из-за моих врагов. Путь Твой предо мной сделай прямым, ведь ни одному слову из уст их верить нельзя. Сердце их исполнено пагубы, гортань их — открытая могила, языком своим они льстят. Осуди их, Боже, пусть падут из-за козней своих. Из-за многих грехов их отвергни их, ведь они против Тебя восстали. Но пусть возрадуются все, кто в Тебе ищет прибежище. Пусть вечно поют от радости. Окажи им свое покровительство, чтобы возрадовались в Тебе любящие Твое имя. Ведь Ты благословляешь праведника. Господи, как щитом окружаешь его благосклонностью.
1: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

0: Хочешь? Зачем откладывать? Возьми кредит и купи прямо сейчас. Только для вас у нашего банка есть уникальные предложения по кредитной карте. Если вы слышите такие предложения, отбегите от них подальше, чтобы рассмотреть их с безопасного расстояния, потому что близко их плохо видно. И неискушенный растерявшийся клиент может стать для них закуской. Сам по себе кредит не грех, но если можно не брать в долг, то лучше не брать. Помните, что финансовая свобода дороже нового девайса или блестящей краски на кузове.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Итак, едите ли, пьете ли или иное, что делаете, все делайте во славу Божию. Первое послание Коринфянам, 10 глава, 31 стих.
1: Свободное радио. Держим курс на вечное.

0: Библейские чтения.
1: Приветствую, дорогие друзья! Сегодня прочитаем с вами слова апостола Павла, которые звучат почти буднично, но при внимательном чтении перенастраивают всю нашу повседневную жизнь. Итак, едите ли, пьете ли или иное что делаете, все делайте во славу Божию. Первое послание Коринфянам, 10 глава, 31 стих. Этот стих завершает долгий и напряженный разговор, который Павел ведет на протяжении нескольких глав послания. В Коринфе верующие спорили о том, можно ли есть мясо, которое было принесено в жертву идолам, а затем продавалось на городском рынке. Вопрос был совсем не праздным. Почти вся торговля в античном городе так или иначе была связана с языческими храмами, и обойти эту тему стороной было попросту невозможно. Одни ели спокойно, считая, что идол – ничто, и потому мясо – просто мясо, лишенное всякой духовной силы. Другие смущались совестью, опасаясь, что через такую еду вернутся к прежнему язычеству, из которого многие из них совсем недавно вышли. Для апостола Павла в центре стоял вопрос не отвлеченного богословия, а того, как наша свобода влияет на другого человека и на нашу собственную связь с Богом. Христианское поведение определяется не тем, имею ли я право на что-то, а тем, приносит ли мое поведение пользу тем, кто рядом со мной. Павел выстраивает рассуждение вокруг того, что назидает и укрепляет ближнего. И именно в этом видит подлинную меру поступка, а не в формальной правоте той или иной стороны. В наших решениях мы должны опираться не только на правила, не только на то, что нам можно и что позволительно, но прежде всего на то, что будет полезно, что послужит благу ближнего и что принесет славу Богу. Апостол Павел был свободен в вопросе о том, что есть и что пить. Он твердо знал, что идолы не имеют никакой реальной власти, и потому идоложертвенная пища сама по себе не может повредить христианину. Но если христианин станет есть такую пищу демонстративно, не считая с мнением других, желая лишь показать свою свободу, то пользы это не принесет никому. Ни тем, кто находится рядом с ним и кому он проповедует, ни ему самому, потому что подобный поступок лишь питает в нем гордыню. На этом фоне и звучит наш стих, как итог, охватывающий гораздо больше, чем вопрос о мясе, принесенном идолом. Едите ли, пьете ли, самые обычные телесные, повторяющиеся изо дня в день действия, или иное, что делаете. Здесь апостол словно намеренно раскрывает список до предела, включая туда буквально все, что можно назвать человеческой жизнью. Комментаторы обращают внимание, что использованное здесь греческое выражение указывает на постоянную направленность жизни, а не на разовые усилия или благочестивые чувства в отдельный момент. Такой взгляд на жизнь многое меняет. Обычно мы привыкли делить свои дела на важные и мелкие, духовные и обыденные. Молитва и богослужение с одной стороны, а работа, общение с семьей или разговор с друзьями с другой. Будто эти вещи существуют в разных измерениях. Павел словно снимает эту границу. Завтрак с семьей, разговор с соседом, забота о детях – все это оказывается собранным вокруг единого центра. Не потому, что каждое действие нужно сопровождать особыми религиозными словами, а потому что за самим действием стоит понимание всей жизни как подчиненной Богу. У апостола Павла христианская этика вырастает не из перечня предписаний, а из благодарного отклика на то, что Бог уже совершил во Христе. Именно поэтому слава Божия способна наполнять собой не только великие, заметные события, подвиг веры, публичное свидетельство, дело всей жизни, но и самые простые, тихие поступки одного обычного дня. То, как мы говорим с нашими ближними, как принимаем пищу с благодарностью, как проводим время, которое никто, кроме Бога, не увидит. Помолимся, чтобы Господь помог нам видеть в обыденном место для Его славы, и чтобы даже самые малые наши дела сегодня стали живым отражением благодарности тому, кто нас создал и искупил. С вами был пастор Церкви Евангельских Христиан-Баптистов из Москвы Алексей Маркевич. Не унывайте, молитесь и слушайте Свободное радио.
2: Свободное радио. Нам по пути.

0: Доброе семя. Важные истины для духовной жизни.
1: Обычное явление. Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих. Пастор побывал в общежитии у молодых специалистов. Едва он сказал, кто он такой, как один из них, отвернувшись, произнес: «Я ушел из церкви». В наши дни это стало обычным явлением. Кто-то говорит: «Я покончил с церковью и священниками». Кто-то выражает чуть иначе: «Я больше не хочу иметь ничего общего с Богом», который... Пастор отреагировал: «То, что вы сделали, меня не касается. Но есть то, что я знаю. Иисус Христос умер за вас». Молодой человек повернулся и стал слушать. «Есть тот, — продолжил пастор, — кто любит вас и кто умер на кресте за вас. Это Иисус Христос. Он сказал, что пришел, чтобы мы имели жизнь и имели с избытком, и что Он есть добрый пастырь, который полагает свою жизнь за овец. Какая непостижимая любовь, что Сын Бога отдал Себя Самого за наши грехи. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Послание к Римлянам, 5 глава, 8 стих.
2: Свободное радио.

0: выдержка из второго письма Павла христианам в Коринфе.
1: «Мы не жульничаем, мы не занимаемся подделкой Божьей вести. Напротив, открыто возвещая истину, мы на глазах у Бога выставляем себя на суд совести всех и каждого. А если весть, которую мы возвещаем, для кого-то и закрыта завесой, то закрыта она для идущих путем погибели. Бог этого века ослепил разум неверующих, и они не видят света радостной вести о славе Христа, который есть образ Бога. Ведь мы не самих себя возвещаем, а Иисуса Христа как Господа, а себя лишь как ваших слуг ради Иисуса. Потому что Бог, сказавший «из тьмы да воссияет свет», воссиял в наших сердцах, озаряя их светом познания Божьей славы на лице Иисуса Христа. Мы же всего лишь глиняные сосуды, в которых хранится такое сокровище.
2: Наш сайт свободная.медиа. Свободная.медиа.

0: А что такое хорошо?
1: Ой, детка, не приставай ко мне сейчас со своими вопросами. Ты видишь, я занята. Иди-ка к себе, поиграй. Маме надо обед готовить. Давай, быстренько, быстренько.
0: Ну и ладно, пойду папу спрошу. Папа!
2: Маш, погоди, мне некогда.
0: Ну, папа, папа!
2: Не кричи, мне некогда, иди с мамой поиграть, говорите.
0: Ну,
2: Маша, ну что тебе?
0: А что такое хорошо?
2: Ну, в глобальном масштабе хорошо это...
0: Это как?
3: Давай! Гол! Yes!
4: А мы так! Рыба!
0: Дядя Вась, а что такое хорошо?
4: Хорошо? Это, Машенька, когда у тебя... Пол-литра на утро остается.
5: Порой нам не хватает времени, чтобы поговорить со своим ребенком о главном.
6: Ну, слушай его, детка, иди-ка сюда. Хорошо, Машенька, когда у тебя ноги от ушей и муж банкир.
7: Эй, да не слушай ты их, деточка. Вот сейчас возьму, забью косячок, дуну и хорошо.
5: Помните, что вы перед Богом в ответе за своего ребенка. И не ждите, когда этот мир предложит ему свою версию истины.
0: Мама, хочу палитру, замуж за банкира и дунуть.
8: Чего?

Мы не верим, что деньги решают все. Но мы точно знаем, что студия не работает без электричества, а вещание без интернета. Так что, если ваша вера готова поддержать нашу технику, зайдите на наш сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Спасибо, что вы с нами.

чем разница между милостью и благодатью? Милость дала блудному сыну второй шанс. Благодать устроила для него пир. Макс Лукадо, американский писатель.

0: 100 нескучных историй. Не отрекаются, любя. Было ничем не примечательное утро в самой обычной поликлинике. Человек довольно преклонных лет пришел к врачу снять швы с пальца руки. Было заметно, что он очень волнуется и куда-то торопится. Спросив, когда будет врач, мужчина дрожащим голосом сообщил, что к 9 часам его ждет очень важное дело, а уже 8:30. Я ответил, что все врачи заняты и смогут уделить ему внимание не ранее, чем через час. Однако, заметив неимоверную печаль в его глазах и некую растерянность в движениях, когда он то и дело поглядывал на часы, под сердцем у меня что-то ёкнуло. Пациентов на прием ко мне не было, и я решил сам заняться раной этого человека. Мне почему-то хотелось с ним поговорить, и я первым начал разговор. «Вы так торопитесь, должно быть, у вас назначен прием еще к одному специалисту?» «Нет, просто в 9 часов мне нужно покормить больную жену. Она сейчас в больнице». Из врачебного любопытства я спросил, что с его женой. Мужчина ответил, что у нее, к огромному прискорбию, обнаружили болезнь Альцгеймера. Я успел сделать необходимые процедуры, пока мы беседовали, на что, естественно, потребовалось время. Мне показалось, что к 9 часам мой пациент может не успеть в больницу к жене. Я поинтересовался, будет ли та волноваться, если он опоздает. Мужчина печально покивал головой. «Нет, нет, волноваться она не будет. Моя жена не узнает меня уже 5 лет. Она даже не помнит, кем я ей приходился по жизни». Я удивленно воскликнул: «И несмотря на это, вы все равно каждое утро к 9 часам спешите в больницу к человеку, уже не знающему вас?» Тогда он ласково потрепал меня по плечу и, улыбнувшись по-отечески, ответил: «Да, к сожалению, она не знает, кто я. Зато я помню, кто она. С ней я был счастлив всю свою жизнь». Я подошел к окну и долго смотрел вслед уходящему по аллейке пожилому пациенту. И только когда постучали в дверь, понял, что плачу. Мурашки пробежали по моему телу, и я сказал: «Это та любовь, о которой мечтаю и я». Мой утренний пациент сказал, что был счастлив. Да и она, та женщина, тоже счастливая, имея такого мужа. Не страсть или романтика, а истинная любовь. Вот то, что неприходящее и вечно. Вот такая история. Может быть, вы скажете, что сейчас в наше время уже такой верности, такой любви не осталось. Но вы знаете, если вдуматься, что-то подобное происходит в мире каждый день. Я поясню. Многие из нас, если честно, вот забыли Бога. Но Бог нас не забыл. Он продолжает о нас заботиться, любить, оберегать, лелеять, всячески помогать. Мы же о нем, может быть, вспоминаем только когда совсем уж припечет, в особо какие-то трудные моменты жизни, а то и вовсе не вспоминаем годами. Но Бог любит нас по-прежнему, Он не забыл нас. И как Он ждет, чтобы мы оценили эту любовь, вспомнили о нем, да, вот, и ответили Ему взаимностью. В Библии, в Ветхом Завете, есть такие слова: «Смотри, не забывай Господа Бога своего, перестав соблюдать Его заповеди. Когда будет у тебя обилие всякой пищи, когда станешь жить в красивых домах тобой построенных, когда будет у тебя много серебра и золота и всего в избытке, то не превозносись в самонадеянности и не забудь тогда Господа Бога твоего». Библия, книга Второзакония, 8 глава. И вот еще апостол Павел в Новом Завете наставляет нас такими словами: «Помни Господа Иисуса Христа, воскресшего из мертвых».
1: Свободное радио.

0: Выдержка из первого письма Петра.
1: «И вы, молодые, также подчиняйтесь старшим, и все, служа друг другу, облекитесь в смирение, потому что Бог противится гордецам, а кротким дарует милость. Итак, склонитесь смиренно перед могучей десницей Бога, и Он в свое время возвысит вас. Все свои заботы возложите на Него, ведь Он печется о вас».
2: Новая музыка на свободном радио.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Меня зовут Вика, я из Москвы, из Русской библейской церкви.
1: Почему ты поверила в Христа?
2: Я покаялась в 2015 году. Если кратко, то через чтение книги, которая называется «Небеса, как я туда попала», она написана одним пастором и написана от лица разбойника, распятого со Христом. И, в принципе, книга, она представляет из себя, можно сказать, художественную литературу, потому что в Библии мы не находим никаких свидетельств о том, как этот разбойник жил свою жизнь и каким образом оказался на кресте. Но, тем не менее, автор делает предположение, описывает его жизнь от его же лица, рассказывает всю историю и, в частности, как он пришел к покаянию, почему он там на кресте признал Христа своим спасителем. Вот. И читая, я просто ясно увидела, что такое Евангелие, я поняла вообще, как это работает. И поняла, что мне нужно спасение, что там был призыв, в принципе, что если даже разбойник, который ничего не сделал, в последний миг обратился, получил шанс на спасение, то что мешает вам сегодня обратиться? И читая эту книгу, я покаялась, Господь возродил меня и

от поражений, от слабости своей души бегу я. От того, что пленяет

0: Наталья Мелешко. Вся наша жизнь от Бога нам дана на радость бытия земного, но в ней тропа страдания видна. Судьба бывает к нам сурова. Дается жизнь, чтобы мы могли любить, и, проходя земной стезею, могли любовью сердце исцелить и оросить его слезою. Нам жизнь дана и верить, и прощать, понять свое предназначение и Слову Божьему внимать, и во Христе найти спасение. И в этой жизни нам дано прильнуть к истоку вечному, живому. Нам благодать дана и свыше путь к Небесному Отцу благому. Нам жизнь дана, чтоб Бога прославлять, душою к горнему стремиться, сыновство Божье верою принять, для неба на земле родиться.
1: Радость есть всегда. Свободное радио.

0: Притчи Соломона.
1: Человек своей же глупостью губит себе жизнь, а сердце его злится на Господа.

«Свободное» всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Всем привет! Ученые посчитали, что обычно человеку хватает около 7 минут для того, чтобы уснуть. Особенно в этом деле помогает чистая совесть и мир в доме. Кстати, это уже не из исследования, это из личного опыта.
1: Вы слушаете «Свободное радио». В каждом звуке дыхание жизни.

0: Новый час на свободном.
1: Время дарить. 10 сентября Епископальная церковь вспоминает Александра Краммела, священника-афроамериканца, который всю свою жизнь трудился, чтобы добиться равенства для афроамериканцев. Краммел был рукоположен в священники в Соединенных Штатах, но затем направился в Англию, чтобы собрать здесь деньги для своей церкви, читая лекции об американском рабстве. Аболиционисты оплатили его трехлетнее обучение в Кембриджском университете, где Краммел разработал